Кто будет в финале, как известно, покажет время. Пофилософствовать потянуло. Нет, давайте сверим время. В столице 3 часа, практически 21 минута. Утро в Москве, не только где-то на горизонте, немного ближе к нему. Сейчас станем музыкальными стараниями Ванессы Паради и Юрия Антонова. Не впереди на ретро-эфире.

0: мое личное наблюдение, статистика в основном понедельник не в лучшую сторону сказывается на ценнике такси. Независимо от погоды, на несколько сотен, вроде обычная поездка в обычное время, становится дороже. Еще, конечно, вырисовывается один повод не любить начало новой рабочей недели. Ну да ладно, в столице 3 часа 35 минут. Уверенно и верно продвигаемся. Далее на музыкальную встречу с командами Смоки и Любе на ретро.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Запомнили ритм, темп, в таком и будем продвигаться навстречу доброму, бодрому утру на утреннем экспрессе Retro FM. Уже практически через 10 минут, ровно в 4 часа по Москве, начнутся наши приключения. До 7 утра, согласно традициям, расписанию не закончится. Все как обычно, будем всем приготовиться. Ну а музыкально уже точно на готове Bad Boys Blue. Слышим их до финала этого часа.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: С большой радостью на лице. Как же еще? Встречаем очередной понедельник. Может, мы пока еще не особо довольны будем. Но за ближайшие 3 часа утреннего экспресса на Ретро FM хоть как-то оживем, соберемся, поднимем друг другу настроение позитивным общением. За это как основа основ, ну, как обычно, будет отвечать рубрика «Позитив». Помимо нее, разумеется, лучшая музыка, интересные факты, события, актуальные астрологические прогнозы. Все это будет в нашем полном распоряжении до 7 утра. Обещаю. Обещанному верить. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра. Насколько, что ли, доброго, по мнению звезд, давайте уже узнаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 14 сентября. Напомню, еще раз понедельник. По общим астросоветам, сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов. Овнам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении. У тельцов сегодня обострятся эмоции, даже привычные ситуации могут оказаться запутанными. А близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами. Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах, легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи. Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре. А девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки. Весам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам. У скорпионов велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий. Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть. Козероги, в коллективных делах возможна борьба за внимание. Сохраняйте дипломатичность. Водолеям в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства. А рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Насколько бы мы не были чемпионами, следить за здоровьем нужно, разумеется, всем. Кто-то увидел в новостях, что развеян главный миф об осенних простудах, что вирусы не появляются с первыми заморозками, они всегда в среде. Проблема в целом не в иммунитете, а в стечении обстоятельств, которые создает сама природа, ну и наш образ жизни. Недосып нам не на пользу, если что. Ну, все, наверное, в курсе. В столице 4 часа, практически 19 минут. На Retro FM скоро услышим Modern Talking и команду Uma Thurman.

0: Как обычно, следуя на утреннем экспрессе Retro FM в новый день, берем с собой ежедневник с самыми значимыми, знаковыми событиями. Подробности будут буквально через секунду. В столице 4 часа 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: Понедельник, 14 сентября 2026 года на календаре. Сегодня новолетие или славянский Новый год. Эта дата в православном календаре также считается первым днем нового церковного года, началом индикта. На Руси этот день был большим праздником с множеством традиций и поверий. С наступлением осени и Нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки, то есть работа в избах при огне. Также к этому дню надо было закончить все торговые и хозяйственные сделки, уплатить дань и пошлины. Кстати, по мнению астрономов, днем празднования Нового года может быть абсолютно любая дата, так как понятие начала года носит весьма условный характер, ведь все точки земной орбиты абсолютно равноправны. Совершенно безразлично, какую из них принимать за начало отсчета. День рождения сегодня отмечает норвежский музыкант, вокалист группы А-ха Мортен Харкин. Он обладатель уникального голоса диапазоном в 5 октав и автор мирового рекорда по продолжительности одной ноты среди вокалистов мужчин поп-музыки. В середине 80-х годов Харкин был признан лучшим вокалистом Европы. В этот день, в 1867 году, вышел в свет первый том «Капитала» Карла Маркса. Главный труд немецкого философа, экономиста и политического деятеля оказал огромное влияние на ход мировой истории. Книга интересна не только специалистам, историкам, экономистам, философам, но и всем, кто хочет ознакомиться с одной из самых значительных социально-экономических теорий. Она до сих пор вызывает горячие споры. Доступный широкому кругу читателей «Капитал» остается актуальным уже второе столетие. 14 сентября в 1959 году космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны. В итоге экспедиции, помимо разных научных открытий, на поверхность земного спутника был доставлен вымпел с изображением герба СССР, сделанный по секретному заказу Сергея Королева на Монетном дворе в Ленинграде. На этом ежедневник прикроем. Вернемся к нему в следующем часе на Ретро.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: куда бы вы лично не двигались, не направлялись, у нас что, очередное приятное совпадение? Нам явно по пути. Ретро FM — это утренний экспресс, это Альбана и Рамина Пауэр на ближайшее музыкальное будущее. Скоро их услышим. В столице 4 часа 36 минут.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Утренний экспресс на Ретро FM.
1: Навстречу новому дню.

Иногда даже не знаешь, какие хочу, вдруг накроют. Тут в очередной раз попалось видео про китайский торговый центр, где с верхних этажей, там этажей 5, можно спуститься на первой пагорке. Она напоминает такой водный, что ли, аттракцион, но без воды, съезжаешь на специальном пледе. Поймал себя на мысли, ну, неплохо. Всем доброго утра! Мы продолжаем с вами двигаться вперед, навстречу доброму бодрому утру на утреннем экспрессе Retro FM. Скоро музыкально услышимся, пересечемся с Roxette. В столице 4 часа 49 минут.

0: 5.00, точное столичное. Утренний экспресс на Retro FM продолжается. Второй час на сегодня. Пошел.
1: Утренний экспресс на Retro FM.

0: просто придерживаемся наших утренних планов, утреннего экспресса на Ретро-ФМ, и начало новой рабочей недели станет попроще, полегче. Но такие позитивные изменения, перспективы явно имеются. Как всегда, проверенные временем хиты, интересные события, факты и гороскоп со всеми его актуальными звездными сулениями. Все будет для нас далее. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра. И уже сейчас все внимание к актуальным астрологическим прогнозам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 14 сентября, понедельник. По общим астросоветам, сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов. Овнам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении. У тельцов сегодня обострятся эмоции, даже привычные ситуации могут оказаться запутанными. А близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами. Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах, легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи. Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре. А девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки. Весам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам. У скорпионов велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий. Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе, отдохнуть. Козероги, в коллективных делах возможна борьба за внимание. Сохраняйте дипломатичность. Водолеям в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства. А рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Разумеется, с позитивом, с вашими личными недавними победами, достижениями, успехами, может, даже историями из разряда «Ничего себе!» Встречаем утро в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Поделиться ими, вот этим всем своим хорошим добром, хорошими сообщениями со всеми нами, как обычно, можете в первую очередь в канале Ретро-ФМ в Максе. Там сейчас появится специальный пост, комментарии к нему пишите, все ваши позитивные истории, сообщения, затем я переадресую в эфир. Также можно отправлять сообщение на наш смс-портал 5533. Начинайте сообщение со слова «Ретро-ФМ». В конце не забывайте подписываться. Автору самого большого позитива за сегодня будет презент. Достанется тост от «Ретро-ФМ». Пишите, хвастайтесь, делитесь хорошим настроением. Столица 5 часов, практически 20 минут.
0: Позитив
1: на «Ретро-ФМ».

0: Что-что, ежедневник на Retro FM секреты хранить не умеет. Но от него такое подобное и не требуется. Давайте в очередной раз в него заглянем и узнаем все, что можно про этот день, все, что произошло, случилось в этот день. В столице 5 часов 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: Так, 14 сентября 2026 года, понедельник. В этот день, в 1932 году, родился Игорь Кириллов. Телеведущий, диктор телевидения, актер, народный артист СССР, человек-эпоха. С его именем в первую очередь ассоциируется программа «Время», ведущим которой он был более 30 лет. Помимо этой передачи, он также работал в качестве комментатора, репортера, ведущего и на других всеми любимых программах. «Голубой огонек», «Песня года», «Кинопанорама», вел трансляции парадов с Красной площади. Его голос был знаком каждому в нашей стране. Так, день рождения сегодня отмечают норвежский музыкант, вокалист группы «Аха» Мортен Харкет, российский телеведущий и сценарист Михаил Марфин, юморист, актер, радио- и телеведущий, драматург Сергей Дроботенко, государственный и политический деятель, бывший президент России Дмитрий Медведев, французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркат, южнокорейский режиссер и сценарист, четырехкратный лауреат премии «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, за фильм «Паразиты» Пон Джун Хо. В этот день, в 1896 году, в Петербурге открылись курсы воспитательниц и руководительниц физического воспитания. Ныне это Институт физической культуры имени Лесгофта. Российского биолога, антрополога, врача-педагога. Курсы стали прообразом современных высших учебных заведений физической культуры. И еще про северную столицу. 14 сентября в 1947 году в Петродворце под Ленинградом был вновь открыт фонтан «Самсон», восстановленный после Великой Отечественной войны. Напомню, «Самсон», раздирающий пасть льва, центральный фонтан дворцового паркового ансамбля «Петергоф». Струя воды из него бьет вверх на 21 метр. Ну и не на метр, но недалеко отложу уже ежедневник в сторону. Вернемся к нему в следующем часе на Retro FM.
1: Ежедневник.
2: На Retro FM.

Некоторые, возможно, с глазами на мокром месте встречают понедельник. И это не слезы радости. Прекращать, конечно. Всем легкого начала новой рабочей недели. Столица 5 часов 35 минут. На Ретро FM скоро о себе музыкально напомнит Игорь Корнеев.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билетов

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Судя по количеству ваших позитивных сообщений в канале Ретро-ФМ в Максе, понедельник пока... Нелегко дается, ну или толком еще не проснулись. В первую очередь Леонид Васильев сообщает, что у него сегодня с женой Ларисой замечательная дата — 33 года совместной жизни в браке. Подсмотрела, что это каменная или клубничная свадьба. Подарки выбирают, исходя из этих символов, ну или общих интересов пары. Леонид, каковы ваши интересы к тостеру от Ретро-ФМ? Такой вопрос вполне может достаться вам сегодня. Так, Лариса из Красноярского края говорит: «Привет, страна! Привет, Ретро-ФМ!» Пишет: «Всех нас с началом новой рабочей недели. Не грустим по этому поводу. Радуемся, что за эту неделю на карточку прибудет денежка. Наверное, про аванс речь, про ЗП. Всем желает позитивного настроения». Ну и вам, Лариса, конечно. Так, ну а всем скажу, давайте, вставайте, просыпайтесь, делитесь своим личным позитивом, позитивными успехами, достижениями со всеми нами. Для этого пишите в канале Ретро-ФМ в Максе, там есть для этого специальный пост. Всем доброго, бодрого утра!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: между нами, между Retro FM и вами, позитивными слушателями Retro FM. Ну, как пару часов уже, по всем традициям утреннего экспресса, налажена связь, контакт в нашем канале в Максе. Если вы еще не прислали свое сообщение с какими-то недавно реализованными планами, достижениями, успехами, какими-то личными большими событиями, что сидите? Спешите, спешите, хвастайтесь. Порадуемся за вас и с вами. Скоро все сообщения озвучу. Зовут меня Дмитрий Майоров. И помимо этого, как всегда, проверенные временем хиты, интересные события, факты, астрологические советы. Все будет, все впереди.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Астрологические прогнозы уже расскажу. Сегодня у нас 14 сентября, понедельник. По общим астросоветам, сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов. Овнам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении. У тельцов сегодня обострятся эмоции, и даже привычные ситуации могут оказаться запутанными. А близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами. Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах, легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи. Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре. А девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезный совет. Весам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам. У скорпионов велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий. Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть. Козероги, в коллективных делах возможна борьба за внимание и за влияние. Сохраните дипломатичность. Водолеям в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства. А рыбы, сохраните гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Точно не с так себе настроением. Встречаем утро вместе. От Вероники из Нижегородской области. Всем доброго утра, всем хорошего настроения. Сергей сообщает, у него выходные настолько удались, что этот понедельник тоже, похоже, не будет рабочим. Как бы приболел, пока восполняет недостаток минеральной воды в организме. Татьяна рассказывает, что вчера приехала с Марией, там тепло и солнечно. Сегодня за окном на Урале пасмурно, холодно и моросит дождь. «Представляете настроение?» – спрашивает. Но включает, включил Retro FM, ноги сами идут в пляс, погода, кажется, не такой уж ужасной. Спасибо вам за утренний позитив, мир прекрасен в любую погоду. Всегда пожалуйста. Так, Елена из Воронежа пишет. «Здравствуйте, моя любимая Retro FM. Сегодня моих любимых родителей 53 года совместной жизни. Разве это не повод для радости и хорошего настроения? Это два человека, которые дали путевку в жизнь не только двум дочкам, в числе которых она, Елена, а еще двум внукам – Дмитрию и Софию, которые сейчас живут и работают в Москве. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья любимым дорогим родителям желает. Помимо этого, мирного, спокойного неба над головой, они, любящие дети, внуки, обещают и дальше радовать их. Ну что, я с радостью прочитаю ваши позитивные сообщения. Оставляйте их, как пример, в канале Retro FM в Максе. Увидите где, там есть специальный пост. И напомню, что автору самого позитивного сообщения будет презент. Презентую тостер.
0: Позитив.
1: На Retro FM.
0: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
0: Реклама.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
14: 16+.
15: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
0: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.
0: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
1: Автор лучшего вопроса получает деньги.
0: «Дорогие гости».
1: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: 6:30 в столице. Не только на лучшую, проверенную временем музыку, но и на большие, интересные праздничные события мы делаем с утра пораньше на буднях в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Упор в этом нам по традиции помогает ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Так, на календаре понедельник, 14 сентября 2026 года. Сегодня Новолетие, или Славянский Новый год. На Руси этот день был большим праздником с множеством традиций и поверий. С наступлением осени и Нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки, то есть работа в избах при огне. Также к этому дню надо было закончить все торговые и хозяйственные сделки, уплатить дани и пошлины. День рождения отмечает сегодня норвежский музыкант, вокалист группы «Аха» Мортен Харкет. Он обладатель уникального голоса диапазоном 5 октав и автор мирового рекорда по продолжительности одной ноты среди вокалистов мужчин поп-музыки. В середине 80-х годов Харкет был признан лучшим вокалистом Европы. Об этом, кстати, Юрий Гурьянов рассказывал в программе «Ю», посвященной группе «Аха». Подкаст вы можете найти на нашем сайте retrofm.ru. 14 сентября в 1959 году космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны. В итоге экспедиции, помимо разных научных открытий, на поверхность земного спутника был доставлен вымпел с изображением герба СССР, сделанный по секретному заказу Сергея Королева на Монетном дворе в Ленинграде. В этот день, в 1867 году, вышел в свет первый том «Капитала» Карла Маркса. Главный труд немецкого философа, экономиста и политического деятеля оказал огромное влияние на ход мировой истории. Книга интересна не только специалистам, историкам, экономистам, философам, но и всем, кто хочет ознакомиться с одной из самых значительных социально-экономических теорий. Она до сих пор вызывает горячие споры. Доступный широкому кругу читателей «Капитал» остается актуальным уже второе столетие. А еще, есть еще, сегодня отмечается День слушания шорохов, праздник междусобойщиков, день у меня все под контролем, день раскрашивания, день живого творчества, день карамелек, день поедания большого сэндвича и день пончика с кремовой начинкой. Ох, даже не знаю, какому празднику в первую очередь выделить внимание. Всем доброго, нескучного утра.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут старики.

отвертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: светит, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом.
1: Не плывем, но точно движемся вперед. Вперед и с песней о утреннем экспрессе Ретро FM. Кто именно уже подготовил для нас свои частички творчества, рассказываю. Это Bad Boys Blue и Backstreet Boys. Скоро их услышим. В столице 6 часов 36 минут.
2: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.

0: Уа-хаус у вас строит, строит для чемпионов. Уа-хаус у вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход.
4: Приглашаем к сотрудничеству.
3: 249-1909.
4: 249-1909.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: И ваши финальные позитивы на сегодня вошли. Гульнара из Оренбурга, большая молодец, наделала вчера дел, и не одна, говорит, с сыном, с Максимом съездила в деревню к родителям и от души натрудилась на огороде. Морковку, свеклу выкопали, клубнику пересадили, чеснок тоже посадили. Клубнику пересадили. Солнышко было помощником, а ретро-ФМ придавало силу и настроение. Как много сделано. Недаром, говорят, день год кормит. Всем удачи и любви. Елена из Питера сообщает, что самое счастливое открылся после профилактики ее бассейн. Едет на аквааэробику. Ура! Занятие по 50 минут под ретро-хиты с тренером. Сама себе, говорит, завидует. У Леси сегодня событие. У ее любимой племяшки день рождения. 4 годика исполнилось. Самое позитивное событие этого дня у Леси. Пишет, милая малышка, люблю тебя всем сердцем. От Ксюши из Севастополя всем доброго утра, всем желает хорошего настроения, вкусного завтрака, море позитива. Дмитрий из Самары, похоже, начальник смены, передает привет своим работникам, говорит большое спасибо за хорошую ночную работу, желает хороших выходных. От Ольги всем утреннего позитива, пишет, мир прекрасен, замечайте это каждый день и делитесь радостями. У нее с утра их много, у любимого мужа день рождения сегодня, за окном тепло, солнце, вчера было открытие Горсада в Твери. Шикарным концертом. Всех, говорит, ждем в гости. Так, сегодня спешит на любимую работу. Всем любви и самого суперского настроения. Вам, Ольга, конечно. Так. Все, больше ничего не вижу. На этом, наверное, пора, да, подводить итоги позитива, определять, кому сегодня достанется отправиться тостер от Retro FM. Думаю... Так, на пальцах считаю, гадаю. Это будет Елена из Воронежа. Она говорила, что у ее любимых родителей 53 года совместной жизни. Тостер как бы не Елене, ее родителям. Наверняка в хозяйстве у них что-то подобное имеется, но такого, как у нас, нет. Что там, с победой. Всем спасибо за участие, спасибо за позитив. Утренний экспресс вернется в эфир Retro FM завтра с утра, согласно расписанию. Ну а сейчас ровно в 7 по Москве встречайте первую смену. Все, до встречи. Побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
0: Позитив.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Но наступила же, а куда бы она делась, новая неделя, 7.00 в столице, первая смена на Ретро FM. Вернулся к своему делу и Вадим Ривман уже новости подготовил. Доброе утро, Вадим.
1: Я уже читаю. Доброе утро. Всем привет. Итак, российские школы в дни выборов будут работать в обычном режиме, там, где есть возможность обеспечить раздельные потоки граждан. В школах, где такой возможности нет, для учеников организуют внеклассные мероприятия и дополнительное образование. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Напомню, голосование за кандидатов на выборы в Госдуму будет проходить с 18 по 20 сентября. В Госдуме предложили изменить систему оценки работы управляющих компаний. Существующая система не позволяет оценить их эффективность, так считает парламентарий Аксененко. По его словам, эффективность лицензирования управляющих компаний следует оценивать не по количеству формально выполненных требований, а по тому, насколько система защищает жителей от недобросовестных организаций. Также Аксененко отметил, что действующая ежегодная отчетность управляющих компаний недостаточно оперативна. Для сферы ЖКХ годовой срок слишком велик, поэтому необходимо переходить к более регулярной и понятной системе отчетности. Глава Минэкономразвития не исключил смягчение визового режима с Индией. Как сообщил Максим Решетников, Россия может в ближайшее время снизить или даже обнулить сборы за оформление электронных виз для граждан Индии. Также министр заявил, что России и Индии нужно нарастить авиасообщения, так как нынешних 15 рейсов в неделю мало. Сейчас туристы из Индии, напомню, могут въезжать в Россию по электронной визе. Она позволяет находиться в нашей стране до 16 дней. Стоимость визы примерно $50. Анна Кикина сделала снимок ночной Москвы с высоты около 400 километров. Фотографию опубликовал Роскосмос в канале на платформе Макс. Поводом для космического снимка стал 879-й день рождения столицы. Напомню, день города Москва отмечала 5 и 6 сентября. Кикина запечатлела российскую столицу с борта Международной космической станции. Анна работает на МКС с июля этого года. Отмечу, она прибыла на станцию на корабле «Союз МС-29» вместе с российским космонавтом Петром Дубровым и американским астронавтом Анилом Мэнноном. Ну и последняя американка Сьюзан Бургас вошла в Книгу рекордов Гиннесса, собрав крупнейшую в мире коллекцию предметов, связанных с лягушками. В ее собрании насчитывается 13 201 экземпляр. Это позволило превзойти предыдущее достижение. Коллекционирование началось в 1983 году золотого кольца в форме земноводного с глазами из изумрудов. За последующие десятилетия собрание пополнилось мягкими игрушками, украшениями, елочными игрушками. Еще назову курсы валют. Доллар 84.26, евро 97.87. А на Ретро FM стартует первая смена. Я желаю всем доброго утра.

0: 4 минуты восьмого в столице. Добрейшего утра.
1: Доброе утро.
0: Саша Светлова, Рита Субботина на местах.
1: Пришли.
0: И чем займемся в понедельник?
1: Слушай, ну я думаю, что мы, так сказать, уберем мой страшный сон. Ребят, сразу расскажу. Мне сегодня снился эфир, и мне казалось, что будет Руса Туриста, та самая игра, которая будет уже очень скоро.
0: И
1: мы забыли с Сашей слова.
0: Сеньора, вот, не может быть.
1: Там вообще все было. Я проснулась просто как... Мы не могли забыть Руса Туриста. Нет, все под контролем.
0: Ну
1: все,
0: как бы пока и не 7:40. Давай не будем вот сейчас торопить события. Поглядим, как оно будет. А пока есть время проснуться, навести себе чай, кофе, настроиться на что-то хорошее, на позитив, на классную, успешную неделю. Вспомнить, что у нас еще, конечно, и родная речь будет. Грамотность проверим. Фейк-контроль разберем обязательно, где миф, где реальность. Нейрохит дадим еще.

0: споем в прямом эфире.
1: Тему классную мы подготовили, мы тоже как без этого, да, не просыпаемся.
0: Но на самом деле это все маленькая прелюдия к тому, что будет сейчас. Конечно, это супер хиты, проверенные десятилетиями. Например, FR David уже сейчас.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, сегодня 14 сентября, понедельник, разбираемся. Сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов.
2: Овны, вам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении.
1: Тельцы, сегодня эмоции обостряются, и даже привычные ситуации могут оказаться сложными и запутанными.
2: Близнецы, ложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами.
1: Раки, будьте осторожны, в отношениях и чувствах легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи.
2: Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре.
1: Далее, девы. Обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки.
2: Весы, вам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам.
1: Скорпионы, велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий.
2: Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть.
1: Козероги, в коллективных делах, возможно, борьба за влияние. Сохраняйте дипломатичность.
2: Водолеи, в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства.
1: Рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
2: Понедельник, ребята, давайте вот так хопа, собрались и просыпаемся.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, давайте разбираться, уже почти середина сентября, ну вот почти, 14-е. Что нам дает этот день? О чем он нас предупреждает?
2: Я как будто на этом, на какой-то угадалке пришла.
1: Подожди.
2: На сессии.
1: 16 сентября, постойте в коридоре. 14-е, присаживайтесь, выкладывайте. Что у вас на сегодня? А у меня сегодня все под контролем. Ну, давайте рассказывать подробнее теперь.
2: Так, сегодня день, у меня все под контролем. Я первый раз настолько, вот прям такая, говорю эту фразу. У меня все под контролем.
1: Спасибо празднику, что я могу произнести эту фразу, да?
2: Никогда такого не было, а вот сегодня.
1: Не, ну хотя бы что-то
2: история
1: должно быть в жизни, что у тебя под контролем. Вот сходу приходит.
2: Спорт.
1: Хорошо. Ну, мне не всегда, кажется, но бывает, да?
2: Ну как-то нет.
1: Ну, там два месяца прервалась, то есть это не до конца под контролем.
2: Нет, у меня было под контролем. Я знала, что мы едем в круиз. Я знала, что я еду в отпуск. Я не буду.
1: Да, я также
2: спортом
1: про финансы говорю, что у меня все под контролем. Ну, то есть, не то, что все хорошо, а в смысле, может быть, там полный провал, 28 кредитов. Ну, я же это как бы контролирую. То есть это такое иллюзия управления. Ну, типа, я хотя бы наблюдаю за этим.
2: Я как бы договорился
1: об этом. Так вот это, судя по всему, паспорт. А вот что у меня точно не под контролем, это домашний порядок. Ну вот, то есть, все может быть под контролем до того момента, когда кое-кто уборку не сделает дома.
2: Это ты про человека, которому 6 или чуть побольше?
1: Чуть-чуть побольше, да. Вот, например, вчера на футбол собирались, а где шарфики наши любимые футбольникам? А я не помню, а я убирала вчера. И все, на 42 минуты у нас поиски.
2: Кстати, по поводу одежды, я хочу сказать, что это даже психологически доказанная история, что у меня тоже это все под контролем, у меня идеально все развешено. Uh-huh. И это тоже, на самом деле, когда ты убираешь, как все развешиваешь, когда все так красивенько раскладывает, это, во-первых, чистит твою голову и создает ощущение какого-то контроля в твоей жизни.
1: Да, слушайте,
2: вот, поэтому здесь у меня тоже все хорошо.
1: Я думаю, мы будем сегодня разбираться, где контроль уместен, а где нет. Ну, например, да, финансы, там, какое-то здоровье, да, базовое понятие, или, может быть, безопасность за рулем. Вот это точно должно 100%. Быть всегда под контролем. А иногда люди перебарщивают, не знаю, вот я должен контролировать их поведение. Я должен прийти и произвести исключительно вот такое впечатление. Ну, это уже такая какая-то странность, иллюзия. Ну, вот как ты можешь до конца определять чужие эмоции, предполагать?
2: Никак вообще.
1: Только с определенной долей вероятности. В этом будем разбираться. И в том числе зададим вам вопрос. А действительно ли все нужно держать под контролем? Что у вас находится под контролем, а что вы, наоборот, отпускаете вот на авось? А пусть так будет. Пусть, может, вселенная поможет и как-нибудь настроит.
2: Пишите, друзья, во все наши соцсети. Макс, группа ВКонтакте, остальные соцсети. А мы все обязательно найдем и прочитаем.

0: Нужна была помощь, Битлз выручили. Help послушали, стало как-то спокойнее на душе, да, тревожники тоже такие потягушки сделали спокойно. Ой, ну теперь даже я не переживаю.
1: Слушай, я знаю, как тебя успокоить и Саню. Ребята, рассказываю вам. Дело в том, что некоторые мои коллеги имеют такую привычку разговаривать с самим собой. Со стороны смотрятся, ну, так сказать.
2: Что он имеет в виду, интересно?
1: Вы знаете, самое удивительное.
2: Сейчас опять обвинять начнут.
1: Они не друг с другом разговаривают.
2: Она следит вообще за собой?
1: Они ходят
2: только другим предъявлять умеют.
1: И разговаривать
2: сейчас она как сядет, я ей скажу сразу.
1: Короче, я пришла вам на помощь сказать, что разговор с собой – это не странность, а полезная привычка.
2: Конечно.
1: Раз уж мы сегодня говорим о контроле, психологи считают, что мысли вслух помогают навести порядок в голове.
2: Раз.
1: Принимать решения, особенно перед какими-то важными разговорами.
2: Два.
1: Или даже при стрессе.
2: С половиной.
1: А дальше я тебе скажу. Проговаривание проблемы структурирует ее, во-первых, да, облегчает переключение на действия, потому что ты уже поговорил такой, так, ну что там, у меня ремонт не закончил, да, нужно взять какой-то еще кредит, пошел и сделал. Кто тебе скажет нет в конце концов?
2: Действительно.
1: Вот, и можно разговаривать с собой как с другом, успокаивая. Напоминаю, что ты у себя самый лучший маменькин сыночек-пирожочек.
2: Умничка. Вот, в принципе, все по делу сказала. Единственная претензия, зачем ты нас так долго перебивала с Александром? Не забивай наш внутренний диалог.
1: Простите, пожалуйста, ворвалась.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова, 48. Выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте.
10: Реклама 0+.
11: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «Брикс». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: «Тренди.рф».
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
19: Больше сделок.
18: Квартиры от агентства «Статус».
19: Строительство загородных домов от честного застройщика.
18: Складывайте. Эти возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
20: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
7: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Ну, как думаешь, сколько в синих глаз я могла ждать его после концерта? Ну, так, слушай, в минутах.
1: Ну, смотри, сейчас в Москве 18:20, в целом сегодня тепло, но часик могла бы подождать.
0: Мы все тоже переглянулись. Сейчас в Москве 18:20, доброго вечера. До вечеринки Ретро-ФМ остается буквально 2,5 часа, так что все, заправляемся, настраиваемся, скоро танцы будут. Обожаю непредсказуемость девушек. Ну вот здесь надежно и ожидаемо. 7:30, новости, Вадим Рив.
2: О цифрах тоже будет в конце выпуска. Доброе утро. Итак, российские легкоатлеты выступили с совместным заявлением с требованием отменить отстранение от международных соревнований. Обращение направлено в ООН, Международный олимпийский комитет и в Ассоциацию легкоатлетических федераций World Athletics. Напомню, Всероссийскую федерацию легкой атлетики лишили членства в 2015 году после допингового скандала. Позднее россияне могли участвовать в международных стартах в нейтральном статусе после получения индивидуального допуска, но начиная с 2022 года они не выступают на турнирах под эгидой ассоциации даже в таком качестве. В марте этого года с федерации сняли все ограничения по допингу, в июле МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить санкции в отношении российских спортсменов. Минимальную страховую пенсию по старости необходимо повысить до 50 тысяч рублей в месяц. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Парламентарий подчеркнул, что соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение сегодня. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит приблизить отечественную пенсионную систему к мировым стандартам социальной защиты. Ирландский актер Пирс Броснан решил избавиться от своего семейного поместья в Малибу. За дом он планирует выручить около 100 миллионов долларов. По словам актера, причиной стали как финансовые трудности, так и вечный страх перед стихийными бедствиями. Броснан больше не считает жизнь на калифорнийском побережье счастливой. Актер также признал, что содержание особняка обходится слишком дорого, поэтому ему приходится соглашаться на любые роли. Он и его супруга намерены обосноваться в коттедже на Гавайях, чтобы посвятить себя живописи и разведению кур. В центральную Россию идет бабье лето. С середины недели синоптики обещают до 23 градусов и солнечную погоду. Она продержится минимум 5 дней. Первые попытки осени отступить жители европейской части страны заметили еще в выходные, но эту волну тепла синоптики называют скорее предварительной. В Сибири сейчас все наоборот. Летнее тепло постепенно уходит, ему на смену придет дождливая и прохладная погода. В Москве в ближайшие дни будет почти плюс 20. В пятницу, правда, похолодает, начнутся дожди. В Петербурге понижение температуры начнется раньше, но до среды будет относительно тепло. И еще курсы валют. На сегодня доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: 7:35, точное московское. Сейчас понедельник, лучший день для того, чтобы планировать свои будущие путешествия.
1: Да, друзья, это если что, мы не просто так вам говорим, а про тот самый Рус-турист, о котором мы в самом начале говорили. Это наша новая игрушка. Очень тепло ее люблю, потому что люблю языки. Ну, я надеюсь, мы с вами что-нибудь да выучим. А почему бы нет? Еще и выиграем нашу знаменитую, любименькую термокружку. Звоните 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
8: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
9: 16+.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е.
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500 54 20.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: 7.41. Наша игра про туризм, которая называется, соответственно, «Русо-туристы», в которой мы улучшаем свой словарный запас на других языках. Узнаем, куда сибиряки любят путешествовать. Евгений из Новосибирска на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте,
1: Евгений,
3: здравствуйте.
1: А скажите, а куда любите путешествовать? Вот есть у вас любимый маршрут, любимый перелет, например?
2: Ой, ну не знаю, в Сочи был.
1: Так, хорошо. А вот там, где на других языках разговаривают, когда-нибудь удавалось выбраться в другую страну, например?
2: Нет, не был.
1: Все впереди.
3: Вот прямо сейчас и отправимся. Вы позвонили в нужное место, понимаете? Мы сегодня поедем, знаете, куда с вами? В Амстердам. Не против?
2: Ого.
1: Ого. Надо с собой как-то взять что-нибудь для здоровья, да, на всякий случай. А то я слышал, вечеринки там.
3: Нашу термокружку, если мы выиграем. Вот что надо с собой брать.
1: Лечебный травяной чай. И меда добавьте. Так, Евгений, Амстердам. Сосредоточились и внимание. Ситуация такая. Мы с Ритой в Амстердаме. Зашли в кафе, поели. Вот я счет попросил, а официант посмотрел на нас и такая сказала.
3: You can't make the card betalen.
1: Вот что это значит? Первое. Вы можете расплатиться картой. Второе. Оплатить нужно у стойки. Третье. Добро пожаловать в Амстердам. Ваш завтрак за наш счет.
2: Ну, точно не думаю, что за ваш счет. Но я думаю, что вы можете оплатить картой.
1: Думайте картой. Хорошо, карта принимается. Расскажите.
3: You can't make the card betalen. Вы можете расплатиться картой.
1: Какая-то смесь немецко-турецкого, если
3: ну,
1: честно.
3: Ну, знаешь ли, и мы не в Амстердаме.
1: Это точно. Ну что, Евгений, абсолютно правильно. Это значит, термокружка будет вас сопровождать и в Сочи, и в Амстердаме. Да хоть на Шри-Ланке, где угодно. Поздравляем, заслуженная победа. Все, по голландскому ставим 5, Маргарита. Что у нас сегодня по
3: имьязу? Ну, как 5, я еще точно не знаю, я проверю.
1: Да, благодарим, оставайтесь на связи. Нам пора переходить к музыке. Здесь будет комбинация. Комбинация на нашем отечественном. Послушаем.
0: Руссо-туристо.

0: Пойдем со мной. И не бойся, у меня все под контролем. Ну, почти все.
1: Хорошо. Это я просто подумала, это ты так жену на ипотеку уговорил. Пойдем со мной. Все под контролем.
0: Да я бы не сказал, что это именно я уговаривал.
1: Вообще да, если
0: ой, глянь, какой район хороший. И до стадиона любимой команды не так далеко. Школы, я слышала, там хорошие. И вот где-то на 7-м аргументе ты такой уже идешь, паспорт отдаешь, так уже...
1: Подожди, дзинь, там, а это как
0: денежка
1: ее?
0: Денежка капает.
1: Ну, куда вещи складываются?
0: И ты в долгах на 30 лет.
1: Любименькая комната всех женщин. Есть же тоже,
2: гардеробная?
1: Да. Да.
0: Ну, что-то есть.
1: Что-то
0: небольшое,
1: есть.
0: Но не, имеется.
1: Не ты уговаривал. У нее все под контролем.
0: Да, а у меня все на точнее, все записано, да, все долги.
1: У нас сегодня день, у меня все под контролем. И я напомню вам, что мы принимаем ваши послания, письма, сообщения во все наши соцсети. Потому что мы уже очень скоренько, знаете, как возьмем хоба и как все это прочитаем. Пишите нам, пожалуйста.
3: Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте!
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Ретро FM.
3: заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, необычный, конечно, сегодня день, 14 сентября, у меня все под контролем. Вот мы и решили поинтересоваться, а все ли у вас под контролем в жизни? Что да, что нет, что нужно, по вашему мнению, держать под контролем, а что лучше отпустить? Александр делится в группе «Райсмена ВКонтакте» историей. Вчера впервые прыгнул с парашютом. Вот тут контроль очень важен. Я даже сам удивился, насколько четко выполнил все инструкции в стрессовой ситуации. Даже сумел отрулить от леса. Тот случай, когда тотальный контроль доставляет удовольствие. Поздравляем,
2: круто,
1: Александр.
2: Круто.
1: Хорошо, да.
2: Галина
1: да.
2: пишет: всем привет! Внимание, я Овен. И восьмерка по дате рождения. А это про тотальный контроль, особенно в финансах. Так что это мой день. Сейчас учусь ослаблять, отпускать. Не всегда получается, особенно с ребенком, подростком. Ну какие мои годы? Научусь, конечно. Ну-ка.
1: Желаем удачи, Овну.
2: Ты же понимаешь, да?
1: Юля пишет: эх, только хотела рассказать, что под контролем стараюсь держать питание. И тут вспомнила, что забыла сложно. Перед уходом на работу мясо из морозилки вытащить. Вечером придется импровизировать, Юль, мы не сомневаемся в ваших талантах, все получится.
2: Лесь пишет: добрейшего утречка, под контролем всегда должен быть муж. Взрослые мужчины, маленькие дети. Вдруг где-то нахулиганит без присмотра. Ты смотри, про тебя тоже в чате.
1: И каждый о себе подумал, наверное, да. Ну ладно, бывает такое.
2: Так, далее. Ульяна говорит: доброе утро. Все совсем не под контролем. Все разваливается. И, как всегда, вот в одно время и везде. Ульян, вот честно, вот мы с вами, как бы, да, я вас хорошенько понимаю.
1: Слушайте, ну отпустите вот это все прям под контролем. Да, что касается многозадачности, ну это ж уже доказано, что мозг, он не умеет делать два сложных дела одновременно. Он просто очень быстро переключается между ними. Так что вот это: ой, я могу делать четыре дела одновременно. Вы можете хорошо переключаться и очень быстро между этими делами. Это научно доказано. Так что простите себе, отпустите и немножечко позвольте себе расслабиться.
2: Прости, отпусти.
1: Зарплату или что это?
2: Ну, че ты? А у меня только пресс. Я не могу на чем-то другом, понимаешь, концентрироваться.

финансовых организаций. Ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. При этом депозитные ставки, несмотря на консенсус, могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте, так как банки будут учитывать возможность продолжительной паузы в цикле смягчения монетарной политики, так полагают эксперты. Мошенники звонят пожилым россиянам, сообщают о переводе пенсии в цифровые рубли. А чтобы отказаться от этой опции, якобы необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там рекомендуют никому не сообщать коды из СМС, пароли и логины для отмены перевода пенсии или пособий. Эксперты напомнили, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли. Выбор формы хранения средств остается добровольным. Чеченская республика признана самым некурящим регионом России. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России за август. Согласно статистике, доля курящих в Чечне составила всего 0,32%. Далее идут Краснодарский край, Ингушетия, Дагестан. В список регионов с наименьшим уровнем курения вошли также Северная Осетия, Алания, Ямало-Ненецкий автономный округ и Мордовия. Канадская певица Селин Дион впервые за 6 лет выступила на сцене после длительной паузы. Последний полноценный концерт певица дала в 2020-м, но продолжить выступление не смогла из-за ухудшения здоровья. В 2022-м у нее диагностировали синдром мышечной скованности. Это редкое и неизлечимое неврологическое заболевание, при котором нарастает общая скованность мышц. Концертная программа Селин Дион включает 26 выступлений с 12 сентября по 17 октября этого года и с 8 по 29 мая следующего. Все билеты, отмечу, это около миллиона штук, были распроданы буквально за несколько часов. Ну и последнее. 5-метровую кулебяку и курник весом более 16 килограммов приготовили в Екатеринбурге. Там проходит международный гастрофестиваль «Вкусы народов мира». Всего в кулебяке 8 слоев. Тесто тонко раскатали, после этого поочередно выкладывали блины и разные виды начинки. По словам поваров, блины не дают начинкам смешиваться и позволяют сохранить вкус каждого слоя. Команда из 100 поваров планирует приготовить около 20 тысяч бесплатных дегустационных порций. И еще курсы валют: доллар 84.26, евро 97.87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: утро. Но блины блинами, я все-таки отдельно хочу обратить внимание на великолепную Селин Дион с возвращением королева. Ну дайте, дайте громче аплодисменты и... Ну, я не знаю, дайте еще пару концертов дополнительных. А то там миллион так быстро разошелся, мы в интернет не успели с Ритой зайти, билетик-то забронировать.
1: Я сейчас вот только услышала про миллион так быстро разошелся, я на этом сконцентрирована, понимаешь?
0: Миллион?
1: Че? Куда? Это не про деньги. Здрасте.
0: Да, давайте так, про эфир расскажем. Чем займемся-то в ближайшие минуты? Нейрохит у нас намечается. Да, искусственный интеллект песню переделал. Вам нужно будет угадать, если получится беспроводные наушники.
1: Да, у нас сегодня день, у меня все под контролем. Сегодня такая у нас тема, мы читаем все ваши сообщения в соцсетях, поэтому обязательно пишите.
0: Ну и еще у нас сегодня день хитов, проверенных несколькими поколениями, хотя это каждый день на Retro FM. Всем бодрейшего понедельника!

0: Аскот на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, 14 сентября, понедельник. Сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов.
2: Овны, вам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении.
1: Тельцы, сегодня эмоции обостряются, и даже привычные ситуации могут оказаться сложными и запутанными.
2: Близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами.
1: Раки, будьте осторожны. В отношениях и чувствах легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи.
3: Простите, пожалуйста, очень хотелось про львов рассказать.
2: Значит, львы, ваше участие и внимание будут очень ценными для тех, кто рядом и нуждается в опоре.
1: Дев, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки.
2: Весы, и вам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам.
1: Скорпионы, велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий.
2: Стрельцы, и неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть.
1: Козероги, в коллективных делах возможна борьба за влияние, так что сохраняйте дипломатию.
2: Водолеи, в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства.
1: Рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
2: И просыпайтесь в хорошем настроении вместе с нами.

0: 8.13 на московских часах. Да, время точное. Это хотя бы будет у всех у нас под контролем.
1: Так, смотри, я приготовила для тебя игрушку, которая звучит так. В общем, есть две основные штуки. Под контролем или авось. Я тебе буду говорить какую-то ситуацию,
0: да.
1: Где эта ситуация происходит, а ты должен говорить под контролем, авось.
0: На мой личный взгляд.
1: Да,
0: хорошо.
1: Итак, первая ситуация у нас странный звук в машине. В машине появился странный звук, но только тогда, когда поворачиваешь направо.
0: Нет, конечно, авось. Полгода еще поедет.
1: Звук стал громче, зато если включить музыку, его не слышно.
0: Под контролем.
1: Машина встала. Ну, очень удачно. Прямо возле автосервиса.
0: Это вообще под полным контролем. Ребятам доверяю больше, чем себе.
1: Дальше. Вторая ситуация. Деньги до зарплаты. До зарплаты 5 дней. Деньги есть. Я знаю, сколько.
0: Ну, пусть будет под контролем.
1: Ну, хотя с ипотекой, возможно, это авось. Ага. До зарплаты 5 дней. Но началась глобальная распродажа мебели и сантехники в новую квартиру.
0: Слава богу, уже все куплено. Под контролем.
1: Так, до зарплаты 10 тысяч, но они в ливанских фунтах.
0: Авось повезет.
1: Ориентированно 1 рубль – это 1065 ливанских фунтов. Ну, то есть, как бы 1000 рублей – это миллиончик. Наконец-таки мы придумали, как стать миллионером.
0: Звучит красиво.
1: Так, далее. Зарядка телефона. Выходишь из дома 100%.
0: Под контролем.
1: Вечер 35%, до дома 2 часа.
0: Под контролем.
1: Вечер 35%, до дома 2 часа, но начинается матч «Спартак-ЦСКА».
0: На 8.
1: 12%, второй тайм, счет 1-1.
0: Под контролем еще 5 минут.
1: Так, хорошо. Ну и давай, одно пиво, которое очень может вредить вашему здоровью с друзьями. Завтра на работу, поэтому договорились, ну, на одно.
0: Ну, под контролем.
1: Так, первое закончилось как-то быстро.
0: Авось.
1: В 23.40 кто-то говорит: слушай, мы редко собираемся.
0: Это авось.
1: Так, ну и, конечно же, в 1:15 вы уже обсуждаете бизнес, который обязательно откроете вместе.
0: Ну, бесконечный авось, прям можно сразу на эфир ехать.
1: Все, ты прошел эту игру, твой приз — это моя дружба.
0: Сохраняем.

Weather Girl. Uh-uh. And have we got news?

0: 8.17, точное московское. Сейчас новости из рубрики «От хитов Барыкина до Максим». Потом все поймешь.
1: Конечно.
0: Ирландец попал в книгу рекордов Гиннесса, пройдя босиком от Стамбула до Ирландии.
1: Знаешь ли ты?
0: Вдоль ночных дорог, дневных дорог, да, тумана, дождя, ну, разве что не снега. В общем, 369 дней человек шел и слушал одну и ту же мелодию, которую ты напела. За это время прошел Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию. И ты спросишь, а как же хиты Александра Барыкина?
1: А как же хиты Александра Барыкина?
0: Да, оказывается, в 24-м году тот самый парень по имени Кивни установил еще необычный рекорд. Проехал на одноколесном велосипеде через всю Ирландию за 5 дней.
1: То есть, получается, он будет долго гнать велосипед.
0: Да, вы ему блестящих не ставь, то, а я все летал, а сейчас все на авиалинии спустят.
1: Или там восточные сказки, тогда можно в Турции остаться.
0: В общем, поосторожнее с плейлистом, молодой человек. Ну, а рекорд мы засчитываем, награду выписываем. Так держать.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября кварцвинил Кронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: это именно припев. Это исполнительница приходила мне в голову. Ингрид, мамма мия, что происходит с евро? Все падает и падает. Даже не знаю, как-то подержать, как будто надо. Евро, да не переживай ты так. Может, еще наладится там. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Ты знаешь, чего там еще говорят в таких ситуациях?
1: Я думала, все будет. Что ты расскажешь про круиз, как мы вот с Ингрид тусовались, как она пела.
0: Ну, это просто Вадя Ривман, да, тоже?
1: Да,
0: но
1: да.
0: Ну, это если бы мы своего вспоминали.
1: А ты про евро внизу. Умеешь, Александр, удивлять даже после стольких лет знакомства?
0: Да, ну, я думаю, что сейчас все получат свою дозу актуальной информации, серьезная. А вот на не очень серьезном языке мы попозже вернемся и поговорим.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Новый стандарт среднего образования заработает в России с 1 сентября следующего года. Ученики старших классов получат право не выбирать углубленные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне, пишет ТАСС. Сейчас обязательное изучение не менее 2 предметов на углубленном уровне. В школах сохранится обучение по 6 профилям, а формирование по узконаправленным группам станет более гибким. В Татарстане сделали капитальный ремонт участка автодороги Казань-Ульяновск-Камское устье. Вели работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает московский комсомолец. Специалисты положили новый асфальт, укреплены обочины, горизонтальная разметка и поставлены новые дорожные знаки. Автодорога Казань-Ульяновск-Камское устье связала 2 субъекта России и дает выход на скоростную трассу М-12. В Казани начали испытания роботизированной техники, предназначенной для содержания городских территорий. Новые машины российского производства работают на электротяге и отличаются универсальностью. Благодаря сменным модулям они способны убирать улицы как летом, так и зимой. Заряда техники хватает на 6-8 часов работы. Платформы выдерживают мороз до минус 30 градусов, пишет портал мэрии Казани. Игроки Казанского спортивного клуба в составе сборной России стали серебряными призерами дебютного чемпионата мира по водному поло в формате 4x4, пишет портал мэрии Казани. Казанский клуб выступал в составе национальной команды. На пути к финалу команда обыграла сборные Черногории и Хорватии. В решающей встрече россияне уступили Испании в серии пенальти со счетом 2-3. И в завершении курса валют на сегодня доллар 84 рубля 25 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это были все новости к данному часу службы информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это первая смена на Ретро FM. Берем перерыв на несколько минут. Пусть искусственный интеллект поработает.
1: В конце концов, ребята, у нас нейросетка наша домашняя взяла хит, переделала полностью вообще музыку, слова оставила те же самые. И такая, ребят, ну если хотите с нами сыграть в нейрохит, позвонить, еще и выиграть беспроводные наушники. Да-да, я
0: именно... Наушники. Причем беспроводные это стоит, знаешь, 3789 рублей. 18-300 сразу. Потому что там есть непредсказуемые функции.
1: Кого интересует? 23-24-88-3, код Москвы, 495.
0: Как думаешь, с какой скоростью они по Bluetooth присоединяются? Заметить не успеешь.
1: Такой.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Габишева от Кулгали до Завойского. Также по Университетской от Кремлевской до Тукая. И по Парижской коммуне от Тукая до Профсоюзной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
3: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
7: «Ретро-ФМ».

0: Самая музыкальная из наших игр нейрохит, которая искусственный интеллект видоизменил известный хит, а вам нужно восстановить оригинал. Если получится, беспроводные наушники будут. Валентина из Ярославля сегодня бьется за приз. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте, Валентин. Ну, я вам скажу, песня сегодня прям, ну, такая. Прям мы как будто все втроем должны начать немножечко танцевать под нее.
0: И очень интересно, что же искусственный интеллект из нее сделал.
2: Угу.
0: Слова точно знаете, исполнители точно
2: 100%.
0: Знаете. 100%. Я бы сказал, все знают и любят. Поэтому больше внимания к словам. Ну, а мелодии пусть наслаждается наше подсознание. Готовы?
1: Готовы.
0: Тогда сосредоточимся, поехали.

0: дорога.
1: Но зовет его?
2: Уходи, постой.
3: Дальняя дорога.
2: Так, дальше чего?
3: Это Андрей Губин.
1: Ну хорошо, внутри уже как-то немножко порадовались, но у нас же есть припев еще. Давайте послушаем.
0: Может, ты ищешь мальчика-зяга в этой забытом тайне.
1: Ну что, искусственному интеллекту можно сказать спасибо.
2: Как будто бы вот модненько, трендово, но вообще не то.
1: Ну, потому что мы знаем, как то. Может быть, если бы первоначально возникло, то и нормальный такой фоновый трек был бы, но он же не фоновый. Он же разрывающий. Дайте доказательства.
3: Мальчик-бродяга в этой забытой богом стране.
1: Да-да-да, Валентина, это было великолепно. И игра, и исполнение, и беспроводные наушники, которые уже отправляются в Ярославль.
3: Ура!
2: Вот, пусть у вас таким настроением и все утро понедельника пройдет.
1: Вот он, человек, у которого все сегодня точно под контролем. Ну а пока Валентина узнает про свои наушники чуть подробнее, мы насладимся хитом в оригинале от Андрея Губина на Retro FM.

0: кстати. Манит или манит, как думаешь?
1: Ой, я, ну, давай... Так, смотри, логика такая. Если я думаю, что манит, значит, 100% манит.
0: А вот здесь не сомневайся, маэстро. Андрей Губин все верно сказал.
1: Да?
0: Манит, значит, манит. Просто есть глагол «манить», который нас может путать. Это мы все про будущую игру говорим сейчас. Родная речь называется, где мы сложные ударения проверяем.
1: Как, вообще, как ни странно, самая вообще на острие атаки игра у нас получилась.
0: Хей, надо говорить.
1: Хей.
0: Как в оригинальной песне. Ладно, ребят, что у нас впереди будет? Новости спорта обязательно скоро расскажу, да.
1: Да, у нас день, у меня все под контролем. Вот на эту тему высказываюсь во всех наших соцсетях, а мы все прочитаем уже прям очень скоро.
2: Реклама.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. ТБанк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
17: Возрастное ограничение 13+.
18: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, дата 14 сентября, что нам несет? День, у меня все под контролем. И мы выясняем, а что надо держать под контролем в жизни, что не надо. Что у вас на все 100% под контролем? Можно серьезно и не очень. История вот не очень особенно приветствуется. Андрей пишет в группе «Ресмена ВКонтакте». Вообще по жизни не следует считать, что у тебя все под контролем. Когда в этом уверен, всегда что-то пойдет не так. Под контролем только яйца в смятку можно сварить. И то, возможно, не
2: надо. Нет, точно вам скажу, вообще не факт.
1: Ну, да, Пашот, смят. Давайте мы сейчас грани начнем рассматривать самые там по 30 секунд, там, минуте разницы.
2: Главное, квартиру родительскую не взорвать, кухню. Угу. А с другой стороны, зато на всю жизнь освобождена от готовки, потому что, ну, не стоит, да? А, Галина нам пишет, мне понравилось, вернее, Галина писала, помнишь, значит, всем привет, я Овен, и восьмерка по дате рождения, тотальный контроль. Далее, Марина ей пишет, чистых овнах практически не бывает, да и финансовый контроль не про них. Говорю вам это как астролог, у вас все задатки козерога, скорее, надо смотреть кресты и стихи, у нас начались астрологические войны, это еще тот контроль.
1: Да, Вадим пишет. Доброе утро, Саша и Рита, помните, если я скажу когда-нибудь, что у меня все под контролем, забудьте. Это самообман. А Сергей Горюнов честно делится. Слишком сложный вопрос для понедельника.
2: Я согласна. Также Марина нам пишет, на мой взгляд, на авось иногда лучше надеяться. Тогда разочарование меньше. Мне, кстати, я частенько это слышала, что мне говорят, вот ты вот думаешь, что все так сказочно, единороги, пони, и все будет классно. Не надо, меньше будет расстраиваться. А я все еще верю, что, понимаешь, вот пони, единороги и так далее.
1: Ну, разным людям разным может помогать. Кто-то любит настраиваться на худшие, для того, чтобы потом приятно удивляться.
2: А кто-то наоборот.
1: Да.
2: Анна пишет, а я 7 лет ничего не контролирую. Ну, или не так, как ранее. Потому что 16 лет была в браке, развелась. Все вообще стало проще.
1: Освобождение.
2: Freedom. Так, далее. Значит, фраза «у меня все под контролем» вызывает у меня смех. Ну, под чьим контролем? Ведь говорят недаром, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот, а мы, может, расскажем о своих планах, но мы прям точно планируем это сделать, потому что у нас еще родная речь впереди будет.
1: Да-да-да, самый интригующий из игр. А еще у нас будут новости спорта, там, знаете, сколько футбола и хоккея случилось? Это я про теннис даже молчу. Да-да-да, ну и, конечно, разберем тему контроля подробнее, дадим несколько советов, придем примеры известных людей, как они с этим справляются. Вот, ну и, конечно, будем ждать ваши сообщения в социальных сетях, обязательно это все обсудим.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: становится еще бодрее и музыкальнее. Это первая смена. Это Retro FM. И хочется новостей. Вадим Ривман, конечно же, утолит нашу жажду.
1: Да, обязательно расскажу. Всем привет, доброе утро. Итак, школьники продолжат учиться по привычному графику во время проведения выборов в Госдуму. Уроки отменять не будут, об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр при этом уточнил, что некоторые школы, которые не смогут обеспечить отдельные потоки граждан, будут действовать другим образом. В таких заведениях для учеников проведут различные активности. Формат уроков в дни выборов школы определят самостоятельно. Напомню, голосование за кандидатов на выборах в Госдуму будет проходить с 18 по 20.

0: борта Международной космической станции. Анна работает сейчас на МКС. Напомню, что с июля этого года. Россияне в этом году оказались заметно щедрее на чаевые. В январе-июле их оставляли на 18% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проведенные исследования. Также в отчетном периоде выросла категория шампуни и косметики для животных. Их покупали на 17% чаще. Школьные траты остаются приоритетом. В преддверии учебного года канцелярию купили на 10% активнее, чем год назад. Ну и последнее. Жительницу Новосибирска закрыл на балконе ее собственный кот. В спасательную службу города поступил вызов. Звонила хозяйка одной из квартир. Женщина сообщила, что вышла на балкон подышать свежим воздухом, и в этот момент за ее спиной раздался щелчок захлопнувшейся двери. За ней остался виновник происшествия, невозмутимый рыжий мейн-кун. Чтобы попасть в квартиру и освободить женщину, спасателям пришлось вскрыть дверь. Как отмечается, пока шла спасательная операция, кот сидел в кресле и смотрел телевизор. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Всем отличного дня.
1: Три минуты десятого, столица, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вот я пытаюсь понять, да, из этой новости, что жительницу Новосибирска закрыл на балконе собственный кот, да, когда спасатели приехали, да, он сидел и телек смотрел, как будто футбол смотрел, трансляцию. Что, Краснодар Акрон вчера Рубилова смотрел, да, потеряет очки или нет? Ну, по-любому, да. Ладно, с котами поаккуратнее, особенно с любителями футбола, уважаемые хозяйки. Что касается наших планов, родная речь, проверим ударение. Тема дня.
2: Да, она будет, мы сегодня говорим про день, у меня все под контролем, вот у кота тоже. Очевидно, все под контролем. Ну и Саша уже сказал, у нас спортивная рубрика будет через несколько минут.
1: Ну,
2: буквально.
1: Это все потом,
2: там
1: а
2: сначала
1: сейчас?
2: Гороскоп, потом спортивная рубрика, потом такой замес начнется. Мы вам прям обещаем.
1: Белинда Карлайл, давай уже.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на 14 сентября, на понедельник. Сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов.
2: Овны, вам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении.
1: Тельцы, сегодня эмоции обостряются, и даже привычные ситуации могут оказаться сложными и запутанными.
2: Близнецы, вложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнить все, что связано с рутиной и обязательствами.

0: Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах, легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи.
1: Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре.
0: Девы, обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки.
1: Весы, вам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже к разрывам.
0: Скорпионы, велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий.
1: Стрельцы, неясная тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть.
0: Козероги. В коллективных делах, возможно, борьба за влияние. Сохраняйте дипломатичность.
1: Водолеи, в вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства.
0: Рыбы, сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
1: Мы тоже от своих не откажемся. У нас вот всегда в это время спорт. И сейчас то же самое будет.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, ну что, как ваше спортивное настроение? Давайте его подниму результатами. Сначала из мира хоккея. Вчера Сибирь дома уступила автомобилисту 2-5. Авангард на своем льду одержал волевую победу над Металлургом. 3-2, там в овертайме все решилось. Нефтехимик оказался сильнее Адмирала 2-1. Ну а ЦСКА проиграл Локомотиву 2-3. Еще, конечно, был большой футбольный день. Спартак разгромил Ростов в 8-м туре РПЛ 3-0. А Масалыга, Жетсон забили, Салай реализовал пенальти. А вот Чаева удалили за две желтые. Краснодар все-таки вырвал ничью с Акроном 1-1. Василий сравнял аж на 87-й минуте после ошибки вратаря Гудиева. Ахмат дома одолел Динамо Махачкалу 3-2. Ну и, подводя итоги, Краснодар по-прежнему лидер РПЛ. 20 очков у них после 8 туров. Спартак, Динамо и ЦСКА отстают на 4 балла, делят 2-й и 4-й места соответственно. Дальше идет Зенит. Он на 5 очков от Краснодара отстает. Для фанатов Лока пока на 13-м месте. Рубрика «А как там наши?». А у Леши Батракова дела налаживаются. Первый голевой пас отдал за Галатасарай. Вышел на замену, и все получилось. Кстати, его команда и победила 1-0. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов тоже провел свой сухой матч первый в сезоне с Брестом в Лиге 1. До этого вратарь ПСЖ пропускал в 6 играх подряд. Вот и у Матвея все налаживается. За наших ребят болеем всей душой. А что там в Англии? Манчестер Юнайтед вроде как проиграл дома Манчестер Сити в 4-м туре. 0-1. Да, но там вопросики по голу, который Холланд реализовал. Вроде сначала оправдали этот гол, а потом признали ошибкой. Так что ВАР ошибается не только у нас в РПЛ. Всем успокоиться. Ну и, к слову, Манчестер выиграл лишь один из 4 матчей в чемпионате. Идет 13-м. Прям путь Лока какой-то. А вот у Сити 5 побед подряд после разгромного поражения от Арсенала. Реабилитировались. Да, еще хочется сказать, российские легкоатлеты направили письмо в ООН и МОК с призывом допустить их к международным соревнованиям. Напомню, с 22 года они не допускаются к соревнованиям под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе. Ну и о теннисе. В финале US Open Александр Зверев обыграл Бена Шелтона в 4 сетах. Для Зверева это второй большой шлем в сезоне и карьере. Ну а у девчонок Рыбакина официально стала первой ракеткой мира, сместив Соболенко. Сначала победив в финале, а затем сместив с первой позиции. Отмечу, что Соболенко, как бы ей тяжело не было после такого финала, все-таки выступила с речью и искренне поздравила Рыбакину. Вот такой спорт мы любим. Что ж, это все новости спорта к этому часу. Давайте музыки, давайте танцы, давайте Африка нам.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Утро FM с 7 до 11.
1: И от утренних кафанов мы переходим к... К чему, Маргарита?
2: Я тебе расскажу новость, которую изначально, когда прочитала, у меня тоже на лице такая была утренняя кафанана. А потом я ее дочитала. Итак, заголовок такой. Сотрудник отсудил у фирмы более полумиллиона рублей за ранние подъемы.
1: Опа.
2: Ну я же вижу...
1: Надежда появилась.
2: Ты тоже начал
1: огонечек
2: улыбаться.
1: Огонечек загорелся в глазах, да?
2: Да, но потом там немножечко по-другому все вышло. Короче, мужчина работал на буровую компанию, все это было в Ханты-Мансийске, и у компании были свои порядки. Начало рабочего дня было в 9 утра, но начальство начинало со звонов каждое утро в 8.30. Вот, ну и мужчина такой, не, я в суд, конечно же. Ну какие 8.30, ребят, с 9, я же сказала, еще кофе не попил. В общем, организация пыталась оправдаться. Говорят, совещания удаленные, добровольные. Не прокатило. Суд решил 500 тысяч рублей. Вынь да положь на стол за вот такие ранние звонки.
1: Так и в чем подвох? Ну, он же отсудил, победил.
2: Да, он молодец, все хорошо.
1: А я думал, там закончится трагедия, и ты такая, ой, я только обнадежилась, а потом хоба, его уволили.
2: Да нет, я к тому, что там просто, видишь, отсудил у фирмы Эбола. Да что ж, я не могу это слово прочитать.
1: Ты что, вирус Эбола отсудил кто-то там?
2: Более полумиллиона рублей за ранние подъемы. Я такая, просто за ранние подъемы? Есть какие-то ходы?
1: Я прям увидел фотографию твою сейчас со счастливой улыбкой и такой сертификат 500 тысяч, как в лотереях делают. Ну, на граждан. А, Маргарита, за ранние подъемы.
2: Только если с нами будут созваниваться в 4.30.
1: Вот,
2: а из наших
1: забудь.
2: Никто не встанет.
1: Когда будешь получать этот сертификат, скажи, на этом месте должна быть и не только я. Со мной этим утром поднимались. И дальше всех нас перечислишь, поделишь. По сотке хватит.
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
13: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
14: Больше сделок.
13: Квартиры от агентства «Статус».
14: Строительство загородных домов от частного застройщика.
13: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Шоу «Дорогие гости»
19: на Ретро-ФМ.
0: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
19: Автор лучшего вопроса получает деньги.
0: «Дорогие гости».
19: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
19: Ретро-ФМ.

0: приходит даже, когда его больше об этом не просишь.
1: Но только у него не усталые шаги. У него такие всегда бодренькие, такие. Ща я вам все расскажу.
0: Актуальные.
1: Я все знаю.
0: В ногу со временем.
1: Ну, давай, представляй. Или давай вместе. Давай как этот, Дед Мороз. Дед Мороз.
0: Три, четыре.
1: Вадим Риман.
2: Слышу.
0: Наверное, я подумал, да. Вадим. Итак, 9.30, новости. Вадим Ривман, слушаем.
3: Обо всем по порядку рассказываю. Доброе утро. Итак, сенатор Айрат Гибадинов предложил ввести государственное софинансирование капремонта многоквартирных домов за счет федерального и регионального бюджетов. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС. Сейчас вся финансовая нагрузка, как известно, лежит на гражданах, однако взносов собственников явно недостаточно. В связи с этим систему необходимо менять. Сенатор отметил, что люди платят взносы на капремонт с 2014 года, но многие не видят не то что капитального, хоть какого-нибудь ремонта. В Госдуме предложили изменить систему оценки работы управляющих компаний. Существующая система не позволяет оценить их эффективность, так считает парламентарий Аксененко. По его словам, эффективность лицензирования управляющих компаний следует оценивать не по количеству формально выполненных требований, а по тому, насколько система защищает жителей от недобросовестных организаций. Минувшей ночью российские системы ПВО уничтожили над регионами страны почти 400 украинских беспилотников. По данным Минобороны, дроны были сбиты в частности над Брянской, Белгородской, Астраханской, Волгоградской, Калужской, Воронежской областями. Также дроны ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем. Ранее сообщалось, что в Шебекине Белгородской области при атаке дрона пострадали женщина и ее 13-летняя дочь. В Сочи из-за падения обломков дронов ранены 5 человек. Охотники ликвидировали в Бурятии за минувшие сутки 14 медведей, которые представляли угрозу для людей. Всего за последние сутки поступило 32 обращения о выходе хищников к людям. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре. В частности, охотники совместно с бригадами работали в пригороде Улан-Удэ и в районах республики. В целом, с начала этого года в Бурятии было ликвидировано уже 149 медведей, сообщили ТАСС в администрации. В Госдуме предложили изменить систему оценки работы управляющих компаний. Существующая система не позволяет оценить их эффективность, так считает парламентарий Аксененко. По его словам, эффективность лицензирования компаний следует оценивать не по количеству формально выполненных требований, а по тому, насколько система защищает жителей от недобросовестных организаций. Также Аксененко отметил, что действующая ежегодная отчетность управляющих компаний явно недостаточно. Для сферы ЖКХ годовой срок слишком велик, поэтому необходимо переходить к более регулярной и понятной системе отчетности. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Саша и Рита.
1: Так, 9:35, всем приготовиться, всем сосредоточиться, никому не покидать помещение. Мы переходим к самой серьезной из наших игр.
2: Всем стоять на местах, это родная речь. Вам нужно поставить ударение, это очень сложно.
3: И дальше мы включим или включим ругательные слова в свою речь, и тогда всем капец придет.
2: До 5000 рублей мы принесли вам в чемоданчике черном и будем их раздавать, если вы наберете вот этот номер.
1: 23-24-88. Смотри, код Москвы 495. Грамотеи ожидаем.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Тукаева от Сайдашева до площади Вахитова. Также по Большой Крыловке от Серова до Вахитова. И по Чернышевскому от Нариманова до Левобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене в автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48. Выгода до 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте хавейл.ру. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2020. Года.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: Ну вот и она, родная речь, игрушка, в которой мы проверяем, хорошо ли вы знаете слова со сложным ударением. Сегодня на связи Зоя из Омска. Здравствуйте, Зоя.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Зоя, слушай какую-нибудь из наших игр последних, и вот удавалось ли что-то отгадывать?
2: Нет, в этой игре впервые и не слышала раньше в эфире.
3: Да. Это хорошо.
1: Смотрите, у нас на кону 5000 рублей. Соответственно, 5 сложных слов. Мы вам будем давать на выбор вот такое ударение или такое. Вам нужно отвечать не первое, второе, а прям произнести слово, как вы считаете правильно. Мы вот слушаем 5 ваших слов, 5 версий, а затем подводим итог. Чем больше правильных ответов, хорошо, тем больше 1000. Готовы?
2: Да.
1: Ну, тогда начинаем.
3: Погнали. Итак, первая пара. Трапезничать или трапезничать?
2: Трапезничать.
3: Приняли.
1: Далее. Звонящий или звонящий?
2: Звонящий.
3: Угу. Далее. Гуру или гуру?
2: Гуру.
1: Так. Баловник или баловник?
2: Баловник.
1: Так.
3: Далее. Сорвалась или сорвалась?
2: Сорвалась.
1: Есть.
3: Приняли.
1: Ну что ж, сейчас будем подводить итог. И начали мы с трапезничать или трапезничать. Вы сказали трапезничать, и это правильно. Значит, первая 1000 рублей уходит к вам.
3: У-ху.
1: Далее, звонящий. Ну, конечно, это правильно. Далее, самое сложное, на мой взгляд. Из слов мы привыкли все говорить гуру. А вот мы с Ритой точно привыкли так говорить. А правильно, оказывается, гуру. Словарь показывает именно эту версию. Поэтому здесь вы 1000 не заработали. Так же, как и в следующем слове, вы сказали баловник. Вот, все-таки правильно. Баловник, баловать. Вот туда, на дальние слоги. И финальное слово сорвалась. Это правильная версия. Это тоже 1000 рублей. Получается 3 из 5. А значит, выигрыш 3000 рублей.
3: И это один из самых больших выигрышей. У нас вот, так как вы до этого не слышали, 3 и 4 это вот самый максимум, что в этой игре получалось.
1: Зоя, мы вас поздравляем. Это отличный результат.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо и вам за участие, но все-таки вот возвращаясь к слову «сорвалась» и «сорвалась», да, я знаю, откуда мы могли понять, услышать версию и принять ее как норму из одной известной песни. Александр, можешь поставить фрагмент?
4: А для звезды, что сорвалась и падает...
1: Да, которую когда-то исполнял Олег Анофриев, затем перепевал Расторгуев, и именно там была версия «сорвалась». Но исполнителям мы всегда, конечно же, прощаем такие версии.
3: Ты звонишь ей домой, когда меня рядом нет, скажи мне да или нет.
1: А сколько таких случаев, да-да-да. Поэтому сегодня итог подведен, деньги вручены, пора переходить к хитам. Юрий Антонов на Ретро-ФМ.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Итак, состоялась игра «Родная речь» на Retro FM в первой смене, где мы проверяем сложное ударение. И что мы сегодня выяснили? Оказывается, правильно говорить «трапезничать», «звонящий», «гуру», да-да-да, не «гуру», «баловник» и «сорвалась».
1: И вот это у нас под контролем, друзья. Так именно и звучит наша сегодняшняя тема. Поэтому высказывайтесь, а что же у вас под контролем? Или, может быть, это вообще иллюзия? Ну, какой там контроль в конце-то концов? В общем, пишите все, что в голову приходит по теме, во все наши соцсети, а мы очень скоро обязательно прочитаем.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
11: Лента. Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
14: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
15: Радиохаб. 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 14 сентября. День «У меня все под контролем». И мы у вас спрашиваем, а у вас что вообще под контролем? Все ли нужно пытаться держать под контролем? Или что-то лучше отпустить? Мнение очень разное. Давайте начнем с соцсети. Мариана пишет в группе «Рассмен ВКонтакте». У нас в доме только заначка у Лёли под контролем. Это собачка такая маленькая. У остальных все как пойдет.
2: Я думала, это про себя. Типа, заначка у Лёли под контролем. Муж не знает, все остальные тоже.
1: Нет, там Лёлечка прям совсем крошка.
2: Маленькая. Эльмир пишет: «Доброе утро. Я мама, бабушка, теща, жена, и у меня все и вся под контролем. Даже если близкие это не замечают, я контролирую. Еще надо сказать, типа, главное им не говорите, да, все нормально».
1: Ирина пишет: «Чем больше контроля, тем больше хаоса. Иногда надо просто расслабиться». Ирина, золотые слова.
2: Лилиана пишет: «Главное контролировать себя».
1: А такое вот сейчас сообщение не про себя. Внимание, Алексей Казаков делится мнением. «Доброе утро, Саша и Рита. Родители должны держать контроль над 17-летней дочерью во время свидания на бульваре, чтобы она не садилась на колени к парню. А если она себе это позволит, выпороть ее ремнем как следует». Причем Алексей не дает сообщение. Возможность. Всерьез он говорит,
2: мы
1: или
2: пока
1: нет
2: не
1: всерьез.
2: Поняли.
1: Но мы замерли.
2: Но это если 17, а 16, там как бы можно или что? Ну подождите, нужны разъяснения.
1: Разъяснение есть у Жукова в песне. «Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ». Включишь, послушаешь.
2: Включишь обязательно. Владимир говорит: «Ну, в связи с моим возрастом, под контролем мое здоровье. А что еще я могу контролировать?»
1: Да это прежде всего. Мы как за столом сидим, ребят, да, чтобы только здоровье было под контролем.
2: Жукова включили, послушайте.
1: Раньше любые просили под настроение такое поставить, а сейчас, ну дай Сережу нам, а.
2: Серега, давай. Далее мне нравится, у нас уже третий час подряд вот эта вот астрологическая сходка происходит. «Чистых овнов практически не бывает», пишет нам Марина. «Финансовый контроль не про них». Вот, короче, там вообще история. Я считаю, что нужно всем заходить в наши соцсети, читать. Там, возможно, и драка будет. Мы пока не знаем. А может, и дружба.
1: А бывают еще такие сообщения, которые мы не можем прочитать в эфире. Но очень интересно. Поэтому обязательно заходите в соцсети. Мы ваши сообщения почитаем. А еще дадим советы настоящих профессионалов буквально через 20 минут. Не пропустите.

0: Все, можно сказать, понедельник отличный будет. Это если 3 часа до этого не слушали. А первая смена в столице уже 10:00. Что по новостям, расскажет Вадим Ривман.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, российские легкоатлеты выступили с совместным заявлением с требованием отменить отстранение от международных соревнований. Обращение направлено в ООН, Международный олимпийский комитет и в Ассоциацию легкоатлетических федераций World Athletics. Напомню, Всероссийскую федерацию легкой атлетики лишили членства в 2015 году после допингового скандала. Позднее россияне могли участвовать в международных стартах в нейтральном статусе после получения индивидуального допуска, но с 2022 года они не выступают на турнирах под эгидой ассоциации даже в таком качестве. Банки не планируют пересматривать ставки по депозитам и кредитам после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Об этом рассказали представители нескольких крупных финансовых организаций. Ставки по вкладам уже отражают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. При этом, по их словам, депозитные ставки могут несколько вырасти в краткосрочном сегменте.

0: а также пароли и логины для отмены перевода пенсии или пособий, эксперты напомнили, что Банк России и коммерческие банки никогда не принуждают граждан к конвертации денег в цифровые рубли. И последний ирландец попал в Книгу рекордов Гиннесса, пройдя босиком 9 стран. 34-летний Эмон Кивни преодолел босиком 6805 километров за 369 дней, это чуть больше года. Маршрут Кивни начался в Турции, после этого он последовал через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Уэльс, пока не вернулся в родную Ирландию. Серьезным испытанием стала погода. Летом стояла изнуряющая жара, из-за этого приходилось делать перерывы на 1-2 дня, ну а зимой маршрут прерывался, соответственно, из-за морозов. Еще курсы валют. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
1: Ретро-ФМ. Первая смена. На Ретро-ФМ с 7 до 11.
2: 3 минута 1 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Не знаю, ты в это веришь? Ну, я в новости это Рикмана. Ирландец босиком прошел 9 стран. Или, может, это фейк, а он повелся.
3: Ты думаешь, фейк?
2: Ну, кто его знает.
3: Шел босиком, не жалея ног.
2: Да-да-да, как в песне Максима.
3: Слушай, ну, фейк это или правда? У нас есть такая же примерная история в нашей игре «Фейк-контроль», в которую мы очень скоро поиграем. Может, там такой факт попадется. Мы же точно не знаем в конце концов.
2: И еще этим утром мы обсуждаем 14 сентября, день «У меня все под контролем». А у вас все под контролем? Ну или какая часть? Расскажите свои истории в социальных сетях.
3: Пишите, мы все очень скоро прочитаем. Ну а пока давайте послушаем классную музыку.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, 6 минут 11, пора разобраться, что нам понедельник готовит. Ну, по крайней мере, звезды так говорят. Итак, 14 сентября. Сегодня желательно выбирать дела, которые потребуют уединения и концентрации для глубокой проработки сложных вопросов.
2: Овны, вам стоит избегать споров на личные темы, крупных покупок и ситуаций, где можно оказаться в уязвимом положении.
1: Тельцы, сегодня эмоции обостряются, и даже привычные ситуации могут оказаться сложными и запутанными.
2: Близнецы, ложитесь в рабочие задачи и постарайтесь выполнять все, что связано с рутиной и обязательствами.
1: Раки, будьте осторожны в отношениях и чувствах. Легко запутаться. Трудно понять, где правда, а где собственные страхи.
2: Львы, ваше участие и внимание сегодня будут особенно ценны для тех, кто рядом и нуждается в опоре.
1: Далее, девы. Обратите внимание на то, что говорят окружающие. В их словах могут быть полезные подсказки.
2: Весы, вам лучше избегать выяснения отношений и обвинений. Это может привести к обидам и даже разрывам.
1: Скорпионы, велик риск оказаться под влиянием чужих ожиданий.
2: Стрельцы, неясная

0: Тревога сегодня может быть сигналом, что стоит прислушаться к себе и отдохнуть.
1: Козероги. В коллективных делах возможна борьба за влияние. Сохраняйте дипломатичность.
0: Водолеи. В вопросах репутации лучше придерживаться честности и не пытаться перехитрить обстоятельства.
1: Рыбы. Сохраняйте гибкость, но не отказывайтесь от своих принципов.
0: И вообще, давайте у всех знаков зодиака, чтобы сегодня прям классный день был.

0: Московская на календаре 14 сентября. Скажите честно, у вас все под контролем? А еще один вопрос. А надо ли все держать под контролем? Вот здесь есть советы профессионалов, которые я нашел.
1: Давай скорее.
0: Во-первых, говорят, что надо выписывать все задачи на бумагу. Потому что наблюдение. Вот пока они крутятся в мыслях, мозг паникует. Он не может, да, это все там как-то устаканить. Как только они на бумаге, появляется уже четкий список задач.
1: Вопрос. А если, у меня там и мозг вообще 24/7 паникует, а у меня еще такой почерк дурацкий, и у меня столько задач в голове, я вот так все выпишу, мне кажется, я еще больше буду паниковать. Типа, господи, у меня 5 листов того, что надо сделать.
0: А вот ответы на эти вопросы задашь чатику. Человеку не смей, психолога пожалей. Правило трех главных дел. Вот дальше уже из три пункта выбираешь самые главные, да, которые точно сегодня надо сделать. Остальное просто приятный бонус. Успеешь, так успеешь. Помидорный метод. Вот интересное название. Помодоро называется. Работать отрезками надо. 25 минут полного фокуса. Прям телефон до экрана вниз. 5 минут отдых. Вот нас приучали обычно 40 минут и перерыв, да? А так вот 25,5, запомните. Еще есть правило 2 минут. Вот на это надо особое внимание обратить. Если мелкую задачу можно сделать за 2 минуты, там, ответить на письмо, подтвердить встречу, делай ее немедленно, а не вноси в списки. То есть 2-минутные задачи сразу делай, не откладывай
1: ты
0: потом.
1: Ты не в списке, ты не проходишь.
0: Да. Ну и в конце концов, делегируйте и автоматизируйте. Вот последний совет от профессионалов. То есть, если задачу может сделать кто-то другой, отдайте ее. Взрослый человек имеет право, в конце концов, не делать все сам. В конце концов, есть искусственный интеллект, который сейчас очень многим облегчает работу. Не забывайте об этом.
1: А вот чисто в теории, не хочешь у меня дома убраться? Взрослый человек, это я, да?
0: А Вадим, когда делал стол, тебе не убрался за собой, да?
1: Нет, он только вот покрасил мне зеркало и повесил его.
0: Вот она, наглость в чистом виде. Да, кстати, не все надо контролировать. Творчество, генерация идей, да, здесь сразу говорят, вот что процесс написания там песен, сценариев, шуток, все заходит в тупик, если пытаются это все подчинить контролю. Лучшие идеи приходят всегда в состояние расслабления. Или там, когда в душ, когда гуляете. Поэтому здесь нужно отпускать контроль и довериться потоку. Это все наши советы к данной минуте. А ваши сообщения и истории про контроль обязательно почитаем, но чуть позже.

0: Всем привет, на столичных 10.17, первая смена. Саша, Рита, понедельник, держимся.
1: Расскажу, у нас сегодня тема «У меня все под контролем». Есть человечек, у которого все под контролем, он думал так. В галерее в одной Merino Gallery в четверг случился, ну, прям арт-момент. Прям человек...
0: Арт-момент?
1: Арт-момент, да. Было открытие выставки молодых художников. Вот, пришел гость, посмотрел на пылесос сломанный, который стоял в углу и сказал, ну, это 4000 долларов. Вот прямо из кармана достал, все, покупаю. Вот. А проблема в том, что пылесос оставил у стены уборщица, потому что они купили пылесос, мотор сломался, ну, и его там куда-то приставили. В общем, на самом деле там даже галерее пришлось как-то оправдываться, потому что человек уже все, он купил этот лот, понимаешь? Слушайте, а оказалось, что это сломанный пылесос.
0: Да. Пользуясь случаем и зная такие истории, хочу сказать, что, знаете, у меня вот на кухне сейчас такой арт-момент. Вот холодильник, да, третью неделю не довезли, и посуда, да, мойка тоже не стоит. Можно ли эту арт-ситуацию тоже как-то вот взять и монетизировать?
1: Слушай, а у меня еще интереснее, у меня такой же арт-момент, но он уже год издает вот такие звуки, понимаешь?
0: Бывший? Выпусти его из дома.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Как расшифровывается МУМ?
8: МУМ – мягкий уголок мечты.
7: МУМ – место уюта и мебели.
8: МУМ – мебель удержит мужа дома.
7: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
9: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
16: Битва поколений на Муз-ТВ.
15: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
16: Не пропустите, друзья!
17: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
18: Вечеринка. Ретро-ФМ.
19: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты.
19: В неповторимом миксе.
12: Каждый день
19: ровно в 21.00. Вечеринка.
20: Ретро-ФМ.
21: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
22: Ретро-ФМ.

0: 9.29. Время двигаться как Джаггер. Ну, по крайней мере, М5 и Кристине Агилере я доверяю в этих вопросах.
1: Ну, хорошо. Если ты доверяешь Кристине Агилере, то как бы кому еще, если не ей?
0: Ну, а мы переходим к нам.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В Центральной России с 16 сентября начнется бабье лето, передает «Комсомольская правда». Начало недели будет переходным. Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 15, плюс 20 градусов. Со среды погоду на Центральной России возьмет под контроль азорский антициклон. Синоптики обещают стабильный температурный режим без резких перепадов. На территории Татарстана с 17 сентября по 22 октября могут возникнуть некоторые сбои радиотехнического оборудования по причине солнечной интерференции, пишет «Московский комсомолец». Ухудшение качества трансляции может происходить днем ежедневно. При технической возможности бесперебойную трансляцию телерадиовещания при интерференции обеспечит оперативным резервом спутниковых и наземных каналов связи. В Казани каждую субботу проходят сельскохозяйственные ярмарки. Торговлю организуют на 14 городских площадках. Цены на продукцию планируют сделать социально ориентированными. В среднем они будут на 10% ниже розничных. В ассортимент войдут овощи, мясные изделия, а также товары для подсобного хозяйства. Торговые площадки будут работать с 6 утра до 13:00, пишет портал мэрии Казани. В Казани в историческом парке 19 сентября пройдет большой просветительский фестиваль «Россия. Моя история», посвященный эпохе Рюриковичей. Посетители окунутся в историю Древней Руси в ходе открытого лектория, примут участие в интерактивных программах, творческих мастер-классах и семейных активностях. Вход свободный. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 25 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, ну у нас есть три темы, и мы в них сами не разберемся с Маргаритой. Это я про наш фейк-контроль говорю.
1: Да, друзья, где правда, где ложь, это все вам предстоит узнать, поэтому просто набирайте 23-24-88-3, код Москвы 495. Будем играть и будем выигрывать сертификат в маркетплейс за 3000 рублей или 5000 рублей. Звоните, а там разберемся.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Щапова до Правобулачной. Также по Миру от Сибирского тракта до Тополевой. И по Парижской коммуну от Московской до Лобачевского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
7: 16+.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
10: Стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Фейк-контроль. Первые сны.
1: Сегодня отличать правду от вымысла будет Александра Челябинская. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У нас два Александра. Я сейчас сразу загадаю желание, чтобы вы выиграли прям вот прям 5000, хорошо?
2: Ой, спасибо. Вообще не верю своим ушам, ребята. Так рад первый раз до вас дозвонился. Так что считайте, уже хорошо. Уже выиграл.
1: Класс. Так, заходите, располагайтесь, да. Мучить мы вас сильно не будем. Просто вот три предложения произнесем. Может, факты, может, вымысел. Вам нужно как раз с этим разобраться. Если два будет правильных ответа из трех, то мы вам с удовольствием вручим сертификат на 3000 рублей в Marketplace. Если три из трех, то получайте 5000. Готовы?
2: Да, супер.
3: Итак, погнали, Александр, выбирайте, что больше интересует, фото, дыня или лошади?
2: Что заказывать? Не понял, еще раз, можно вопрос?
3: Что заказывать будете у нас в нашем ресторане? По теме, по какой будем говорить? Фото, дыня или лошади?
2: Ну, давайте фото.
1: Давайте.
3: Фото, погнали. Итак, первый факт или фейк? Первой фотографией в истории считается снимок под названием «Вид из окна в Ле Гра». Правда или ложь?
2: Ну, давайте правда.
3: И это правда! Снимок 1826 года сделан Джозефом Нисофером Ньепсом. И в этом году снимку исполняется 200 лет.
1: Представляете? 200 лет фотографии, да-да-да. Знаменитый фотоаппарат Polaroid с моментальной фотографией был разработан специально, чтобы делать фото на паспорт. Правда или ложь?
2: Думаю, что нет.
1: Неправда. Принимается ответ верный. Ну, мы же знаем, какими получаются эти фотографии, да, на паспорт. Все выдумка.
3: У меня
1: на Полароиде бывает удачнее.
3: Холодильник висит вот в этих фотках. Обожаю, если честно. Смазанный, темный, потрясающий. Так, ну и третий факт, или наоборот, не факт, фейк. Самый первый отечественный фотоаппарат назывался «Зенит». Правда или нет?
2: Думаю, что нет. «Зенит», наверное, был позже.
3: И это... И это действительно неправда. Он назывался «Фотогос» в 1925 году, а фотоаппарат «Зенит» начали производить в 52-м. И, наконец-таки, мое желание сбылось. Вы получили 3 из 3.
1: Да, 5000 рублей в Marketplace Александрову, чемпион этого дня. Ну, прям лучший из лучших.
2: Спасибо.
1: Да,
3: молодец.
1: Будете выбирать подарок себе сами максимально возможно, какой в этой игре. Оставайтесь на связи. Хочется еще как-то за победителя подержаться немного, да? Желание загадать.
3: Вот, ну, я сейчас второе загадаю желание. Все,
1: еще
3: загадала.
1: Арабески как войдут в эфир, так вообще понедельник удался на все 100.
0: Фейк-контроль.

0: На столичке 10:46. Это первая смена, у которой все под контролем. Ну, или почти все. Мы сегодня и так и обсуждаем, а у вас что под контролем в жизни находится? Как вы определяете вообще ту зону действий и вообще понятий, которые надо контролировать? А что можно довериться природе? И да будь как будет.
1: Да, и вообще может ничего не контролировать. Единственное, только вот прям под контролем. Напиши сейчас нам сообщение во все наши соцсети, а мы очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Турмоторос».
2: Ретро FM.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня, 14 сентября, это день «У меня все под контролем». Вот мы и выясняем, что у кого под контролем, зачем что-то контролировать, а что вообще не стоит контролировать. Алексей пишет: «Доброе утро, Саша и Рита. Я в семье контролирую бюджет, иначе жена все растринкает».
2: Растринкает.
1: Думаю, вы не один. Как-то братья по горе бывают по трынкам.
2: Ты куда трынки-то пошла? И такая уже... Вот оно. Это в данный
1: трынк.
2: Момент...
1: Это в корзинку положила, да?
2: Корзины соцсетей, да, там трынк либо удалилась.
1: Трынки, доставочка. Можете забирать, да, из отделения.
2: Елена нам пишет: «Пытаюсь контролировать все возможное, но контроль постоянно выходит из-под контроля. Елена, как я вас понимаю? Дайте пятюню, так сказать».
1: Галина делится: «Всем здрасте. Я жена, мама и бабушка. И отсюда следует, у меня под контролем в первую очередь это завтраки, обеды и ужины. Каши, пироги, курочка, борщи и так далее. А дальше все будет отлично. Сытая семья, довольная семья. Желает всем хорошего дня. Галина! Ну а вам, от всей семье, сытых, вкусных, классных завтраков, обедов и ужинов».
2: Далее сообщение такое пришло: «Контроль обязательно должен быть во всем. Многоточие. Но! Три восклицательных знака.
1: Так.
2: Опять многоточие. В меру! То есть, типа, как бы да, ну как бы, ну, давайте, чего, в конце-то концов, не обязательно уж прям так все контролировать-то». Вот.
1: Контроль полной миски кота, а то шаг не даст шагнуть, а потом дела любые, легкой и чистой недели всем. Так, ну что, я думаю, с сообщениями можно подвести итог. В принципе, люди достаточно легко относятся к контролю. Только что касается здоровья, питания,
2: смотри,
1: и денег.
2: Смотри, у нас, получается, прям разделилось на два, так сказать. Одни такие: я суперконтролер, и мало того, я контролирую вообще всю семью. Правда, они об этом не знают, только не говорите. Ну и как будто бы сегодня меньше было людей, которые такие: да ну вообще. Мне показалось, у нас сегодня контролеров больше было.
1: Но я не буду говорить точный процент, да, наверное, это сложно так сходу.
2: Ну, конечно,
1: подытожить.
2: Мы же не считали, не контролировали.
1: Вот, да, Анна делится из опыта мнением: человек под контролем обязательно должен держать питание и язык. 100%. Если ты не можешь контролировать свой аппетит и то, что ты говоришь, ты не сможешь держать под контролем ничего. Мне кажется, неплохой совет по жизни, да, от человека, который, мне кажется, в этом немножко разбирается.
2: Держи под контролем аппетит свой. И в этот момент хоп по руке, которая потянулась к очередному пирожочку.
1: Да,
2: грустно.
1: На этом мы будем завершать тему. Прощаемся с вами до завтра. Ну, а зафиналит эту первую смену Лариса Черникова, у которой под контролем все Димы страны.
2: До завтра.
0: На Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Московское время. 11 часов, понедельник. И ни капельки даже не страшные. Ну а теперь время новостей на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев обо всем расскажет. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Специалисты Роспотребнадзора заблокировали почти 43 тысячи интернет-ресурсов, где предлагали биологически активные добавки, запрещенные к продаже в нашей стране. Как уточнили в ведомстве, речь идет в том числе о продукции без государственной регистрации. В Роспотребнадзоре отмечают, что проверка интернет-магазинов и карточек товаров продолжается ежедневно. Покупатели советуют приобретать БАДы только у официальных поставщиков и проверять регистрационные документы. Россия на 10 дней приостановит поставки газа в Армению. Причина в полном ремонте газопровода «Северный Кавказ-Закавказье». Поставки остановят уже с 15 сентября. Отмечается, что ограничения не должны затронуть жителей и предприятия республики. На время ремонта газ будут подавать из внутренних резервов, а также закупать у других поставщиков. История станет обязательным предметом для всероссийских проверочных работ в колледжах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Свои знания около 1500 студентов начнут демонстрировать уже с 14 сентября. Как уточнили в ведомстве, каждому участнику предстоит выполнить две работы. Первая по истории является обязательной для всех без исключения. Но и отмечается, что участником ВПР станут студенты первых курсов. В России создадут единый центр по продвижению русского языка за рубежом. Он будет выполнять экспертизу учебных материалов, вести научные исследования и мониторинг положения русского языка в мире, систематизировать лучшие практики преподавания и работать с кадровым резервом. Кстати, по результатам исследования экспертов Института Пушкина в рейтинге конкурентоспособности мировых языков русский поднялся на 4-е место. Большинство родителей дают своим детям деньги на карманные расходы регулярно. По крайней мере, об этом заявили 65% опрошенных граждан. При этом 7% делают это за определенные заслуги, например, за хорошие отметки или за помощь по дому. Кстати, как отмечают эксперты, давать детям деньги на карманные расходы полезно. Это инструмент для обучения финансовой грамотности. А начинать это делать можно с 6-7 лет. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.

0: А вот мне интересно, а если есть вишневая девятка? Интересно, а бывает крыжовниковая девятка, например, или яблоковая, может быть, или облепихишная, к примеру, или, может, еще какая черноплодно-рябинишная, не знаю. Ой, у нас осень продолжается, друзья. Ну, неплохая, кстати, такая осень. Что-то какие-то проблески или отголоски даже бабьего лета. Нет-нет, да и да. Ну, вот соскучился по вам, пришел на работу. С радостью буду сегодня вашим ведущим понедельничным. Посижу тут немного, музыку классную вместе послушаем. Ну, вот, например, скоро группа «Аква», Игорь Иванов, Потирайн. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это группа «Аква» на Ретро-ФМ, песня «Доктор Джонс». Ну, смотрите, вот под голос у девушки прямо слышно, да? Ну, вылечил ее доктор, вылечил. А может, и прямо сейчас, вот в данный момент, лечит успешно. А мы за этим наблюдаем. Ой, а давайте, а мы, конечно, с удовольствием даже не наблюдаем, а примазываемся и устраиваем тут групповую терапию музыкальную. Там уже и следующие доктора на очереди. Скоро присоединятся группа «Роксет», Михаил Боярский и Бонни М. Все это прямо здесь, на Ретро FM. В Москве уже 11 часов и 34 минуты.
1: Ретро FM «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Большой Крыловки от Серова до улицы Вахитова. Также по Чернышевского от Нариманова до Левобулачной. И по улице Восстания от Бакалейной до Бондаренко. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада-2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Как и любая другая, впрочем, песенная группа Roxette, Sleeping in My Car тоже имеет свои особенности. Ну, например, такую вот Per Gessle, автор и участник проекта, написал эту песню меньше, чем за час. Просто срочно нужна была песня для нового альбома. Не хватало одной композиции в 94 году. При этом человек был абсолютно уставший, вымотавшийся на гастролях и так далее. Ну, творческое озарение случилось, и меньше, чем за час. Я не знаю, мне кажется, я за год бы не написал песню. Я не пробовал, конечно, но... Ладно, так, дальше у нас с вами еще талантливые люди. Саманта Фокс, Юрий Шнов и группа «Ласковый май». До завершения этого часа прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 11 часов и 49 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного понедельника.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Интернет-потоки Retro-FM круглосуточно и без рекламы.
2: Retro-FM 70-е.
1: Retro-FM 80-е.
2: Retro-FM 90-е.
1: Retro-FM Sanremo. И вечеринка Retro-FM.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro-FM.
1: 12+.

0: Москве полдень. Ну, то есть 12 часов. Ну, 12:00. Ну, в общем, вы поняли.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Всероссийские проверочные работы для студентов колледжей и техникумов пройдут с 14 сентября по 6 октября, передает РИА Новости. Каждому участнику предстоит написать две работы. Предмет «История» обязателен для всех. Вторую работу проведут по профильному предмету на выбор. Проверочная работа по каждому предмету для каждого курса должна проводиться в один день. Расписание образовательной организации составляют самостоятельно. В Татарстане можно делить отпуск по уходу за ребенком до 3 лет между работающими членами семьи. Первые полгода его может использовать мать, следующие полгода – отец, сообщает Татаринформ. Отпуск может оформить любой работающий член семьи, ухаживающий за ребенком. Мать, отец, бабушка, дедушка или опекун. Член семьи должен быть трудоустроен официально и оформить заявление у работодателя. Платят пособие по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет. В Казани с 17 сентября по 26 октября ограничат движение транспорта по улицам Мира и Азина. С 17 сентября по 18 октября движение перекроют по улице Мира на участке от Хализова до Тополевой. Также с 20 сентября по 26 октября ограничения ведут по улице Азина на участке от Тополевой до здания номер 112А по улице Азина. С 23 по 25 сентября в Казани пройдет литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест». В культурных пространствах города состоятся творческие встречи, кинопоказы, презентации книг, музыкальные вечера и вручение премии «Звездный билет». Фестиваль стартует в Национальной библиотеке Республики Татарстан, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 25 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это проект «Бананарама», «Love in the First Degree» на Ретро-ФМ. Любовь первой степени по-нашему. Вот любители мы, конечно, люди. Поразделять любовь на степени, на стадии. Начальная, она же конфетно-букетная. И вот, вот это постоянное, кто сильнее любит, кто дольше, кто крепче. Друзья, давайте попробуем просто в абсолют возвести это понятие любви, в том числе любви к музыке, кстати говоря, здесь на Ретро-ФМ. Наше признание уже в самое ближайшее время получает Черри Лейн, Леонид Агутин, Лайнел Рич тоже скоро появится. Ух ты, ничего себе, вот это романтик среди бела дня. 12 часов и 19 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного понедельника.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен-красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗП СК СМУ-88».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
10: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода. Площадь 15 тысяч квадратных метров. Под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу: город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
11: Ищите уютное место для дня рождения
12: или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
15: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
16: Больше сделок.
15: Квартиры от агентства «Статус».
16: Строительство загородных домов от частного застройщика.
15: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
17: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: 12:35 в Москве. Это Cherry Lane Mommy Blue на Retro FM. Друзья, между прочим, раскрыт тут, оказывается, я уж не знаю, долго ли его раскрывали, некий секрет, раскрыт способ укрепить психическое здоровье. Оказывается, на его состояние очень сильно влияет наш внутренний диалог, который у многих из нас бывает негативным. Ну, то есть мы превращаемся в собственных врагов и накручиваем себя постоянно, за что-то себя осуждаем, как будто бы перед всеми мы вокруг виноваты. Ну, такое бывает, я по себе знаю. Но, знаете, не осуждать себя, ну, наверное, это мы можем. Это, нет, мне такой расклад нравится, не осуждать себя. Можно и других еще тоже не осуждать. Может быть, тогда вообще еще лучше будет наше с вами психическое здоровье. А вот, ну, прямо вот бонусом, вишенка на торте для психического здоровья, это уже тоже проверенный метод, это музыка от Retro FM, конечно, друзья. Modern Talking, скоро «Синяя птица», «Venga Boys» и много чего еще прозвучит в самое ближайшее время. 12:36 уже минут. Ну, минутка пролетела.
1: Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейла H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года.
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
5: Реклама 0+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня стукал.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
10: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
11: Retro FM.

0: wanna take me tonight? Ты хочешь быть со мной сегодня вечером? Прямой вопрос, который, ну, конечно, требует желательно прямого ответа. Кстати, вот здесь есть некоторая статистика из сервисов знакомств. В среднем в приложении для знакомств, да, девушки говорят «да», ну, или ставят взаимный лайк или мэтч, как это по-разному называется, примерно в 10-15% случаев от общего числа мужских профилей. Ну, и вот если дальше совсем серьезно уже раскручивать, там же в приложении для знакомств 54% девушек ответят «нет», если получат предложение прийти в гости, ну, в смысле, домой, к молодому человеку. Ну, просто к человеку. Требуется 9-10 классических свиданий. Сначала в публичных местах, чтобы оценить всю серьезность и согласиться на домашний формат. Вот такая статистика. Просто будем знать. Будем знакомы. 12 часов и 49 минут московское время. Со следующими представителями поющих мы хорошо знакомы. Джо Дассен до завершения этого часа. Михаил Муромов. Все это здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного понедельника.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение. Берем кредиты,
2: мы в Совкомбанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Опять назад пустым ехать. Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 13 часов и 1 минута. Понедельник, 14 сентября, продолжается. Самое время узнать последние новости. Для этого к нам пришел Дмитрий Королев. Он все знает и расскажет. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Минтранс до конца года определит города, где пройдет эксперимент по доставке грузов с помощью дронов. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. В дальнейшем такую модель планируют объединить с автономным транспортом на земле и воде и распространить на всю страну. Ну а ранее Никитин говорил, что доставка дронами может быть выгоднее и быстрее курьерской. Он рассказал о планах запустить такую систему в пилотном режиме на Дальнем Востоке. Россия развивает новые экспортные направления. В частности, в Оман отправятся отечественные автомобили. Как сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран. Это позволяет России развиваться за пределами классических направлений экспорта. Кроме того, в текущем году растут и поставки отечественной продукции в Аргентину. Финляндия подключилась к проекту Франции по ядерному сдерживанию для подачи стратегических сигналов. Как указали в финском Минобороны, это решение будет иметь важное значение для безопасности на континенте. При этом, как заявил президент Финляндии Александр Стубб, несмотря на присоединение к французской инициативе, страна не планирует размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. Еврокомиссия готовит план на случай наплывов мигрантов. Среди рассматриваемых инициатив – скоординированные меры по групповой высылке. Об этих планах глава ЕК Урсула фон дер Лейен может заявить уже в предстоящую среду во время ее ежегодного обращения о положении дел в Евросоюзе. Такую работу проводят после июльского миграционного кризиса, когда десятки тысяч нелегалов добрались до испанского автономного города Сеута из Марокко. Студентам в Краснодарском кооперативном институте помогает учиться робот. Необычного сотрудника взяли на работу в этом году. Зачислили его на кафедру IT-технологий. Там студенты будут осваивать программирование умных машин, а робот – новые команды и движения. Он уже научился здороваться, танцевать и даже флиртовать со студентками. Особым успехом пользуются его воздушные поцелуи. Ну и отмечается, этот робот уже второй в институте. Первым в образовательном учреждении появился робопес. И о валюте на этот понедельник. Доллар – 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: на всех воображаемых инструментах. Под музыку сейчас переиграл уже. На гитарах, на пианинах, на барабанах. Все ладошки себе отбил. Да, ну ничего, ничего. Оно того стоило. Зато ладошки тренированные будут. Может, пригодится где. Еще придется похлопать. Ну, в смысле, поаплодировать. Кстати, у нас тут есть кому аплодировать. Друзья, уже в самое ближайшее время. Группа Joy, Владимир Высоцкий, NSYNC. Это лучшая музыка последних десятилетий здесь, в эфире Retro-FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас продолжается музыкальный понедельник на Retro-FM.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro-FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте.
10: Реклама 0+.
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
13: Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
13: Не пропустите, друзья!
14: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
15: Ищете уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в «Тренди».
15: Тренди.рф.
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
4: Retro FM.

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома. 7.

0: А вот интересно, если есть Japanese girls, должны же быть где-нибудь Japa вверх girls. Вот, но на самом деле, ладно, на самом деле, конечно, все девчонки хороши. Особенно слушательница Retro FM, правильно? Мужчины, собравшиеся, наверняка это все подтвердят. Так, мальчишки, девчонки, есть кое-какая информация важная про одного мальчишку и девчонку. Утреннее шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рит Субботина. Каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ приходят с играми, подарками, темами интересными для обсуждения. Также музыка отличная, естественно, тоже остается рядом. Все, что нужно для правильного утра здесь на Ретро-ФМ. «Первая смена» с 7 утра каждый будний день, в том числе и завтра. Ну, а в самые ближайшие минуты тоже хорошо. Просто прекрасно. Dire Straits, «Мираж», Рой Орбисон. Понедельник у нас продолжается. 13 часов и 35 минут в Москве.
1: Реклама. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. 12+.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Немного саксофончика премиального. Лакшери, я бы даже сказал. С доставкой каждому слушателю ретро-ФМ. От группы Dire Straits. Кстати, следующая посылочка тоже прибывает без опоздания. Она называется «Феличитам». Через 10 минут можете начинать распаковывать. После 14 по Москве можно и нужно передавать, поздравлять. И признаваться в чем-нибудь тоже. Меня зовут Юрий Гурьянов. У меня, кстати, признание есть. Хотел сказать, друзьям, всем, как же классно мы тут с вами посидели. Мне понравилось. Завтра еще приду. Пока.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Казани 14 часов. С приветами и поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Феличита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: А осень – это вторая весна, когда каждый лист – цветок. Она многолика, ее восприятие зависит только от нас самих. Ее действительно можно воспринимать по-разному. Для кого-то это время грусти по ушедшему лету, ну а для кого-то пора особой красоты и новых интересных возможностей. Наслаждайтесь красотой природы, создавайте уют дома и больше будьте рядом с любимыми и приятными людьми. А сейчас Феличита на Ретро FM Казань. Время счастья. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем приветы и дарим признания. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро FM Сиси Кейдж.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: А у родного дома и трава, зеленое небо, синие березы высокие, всегда очень тепло и хорошо. Главное, любимые люди, родственные души рядом. И это опора, поддержка и самая большая любовь всем мира и добра. Любите близких и приятно удивляйте их. И будьте счастливыми. Дарите привет Эфили Чите. Наташа Парамонова большой привет передает Виктору Бояринову. Желает скорейшего выздоровления и выписки. Рамиль привет передает супруге Динаре. Скоро у Динары будет день рождения. С наступающим вас поздравляет и желает самое главное здоровья. Но большое богатство – это любимая семья. Фира передает привет сестре Инзире. Едут они сейчас с работы домой. Слушают ретро-ФМ и всем дарят свой большой осенний привет. От нас также в ответ его принимайте. Далее на ретро-ФМ Озон и Лев Лещенко.
1: Феличита на ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Танцевальные хиты погружают в необыкновенную атмосферу, и настроение становится ярче, и сразу заботы где-то далеко, а близко признание, приветы и прочие радости, которые дарит Величита на Ретро-ФМ. Коновалову Галину Петровну с юбилеем поздравляет коллектив детского сада, желает семейного благополучия, гармонии, счастья, крепкого здоровья, радости в каждом дне и красивой мечты ее исполнения. А вас поздравляют Айгуль Маратовна, Регина Ирина и Полина Игоревна. Сиродзидинов Рифкат привет передает любимой дочери Диане, ее подруге Агате. Желает успехов в учебе и в вашем творчестве. Вячеслав Ларионов привет дарит Светлане в Зеленый Бор. Готовит дачу к осени. И всем желают отлично провести это время года. А далее на Ретро-ФМ, Modern Talking и Браво, Жанна Агузарова.
1: Величита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Фильчита на Ретро-ФМ Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. Приятно, удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: А начало недели требует больше энергии, больше настроения отличного и, конечно, воодушевления и вдохновения, чтобы не только хорошо работать, но и, конечно, помнить про свои идеи, планы, мечты. Пусть на все обязательно хватит сил, ну а то самое отличное музыкальное настроение, яркое, подарит и Феличита, и любимые песни, а также приветы близким, любимым, родным. Абдул Насыров Айрат привет передает любимой Эльмире. Желает хорошего настроения, радостного рабочего дня. Селиванов Дмитрий привет дарит коллегам Нателле, Розе, Линару, Ирине, Эдуарду и Максиму. Благодарят Retro FM за отличные песни, слушают громко и подпевают. Вам от нас большой привет, яркий, солнечный. И далее Bad Boys Blue и Наталья Ветлицкая.
1: Феличита на Retro FM.
2: Мы желаем счастья всем!

0: красивые песни можно сравнить только с прекрасными чувствами. Ведь так все хорошо поется, так красиво и чувственно. Прям так же, как мы встречаем эту новую осень, которая обязательно принесет счастливые перемены в каждую жизнь. Жанна большой привет дарит подруге Евгении Степановой. Они сейчас едут с супругом Айдаром в Йошкар-Олу, слушают ретро-ФМ. Всем большой-большой привет передают Виктор. Привет дарит супруге Алене Васильевне, также единственному любимому внуку Павлу, который приехал в гости. Будут отлично проводить время. И из Сомова Света привет передают коллеге Дарье Петрашовой и всей бухгалтерии. Желает бодрого продолжения рабочего дня. А далее на Ретро-ФМ Атаван.
1: Реклама. 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье». 16+.
2: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Кель читает чудесное время, время передач приветов, радости и хорошего настроения. И здорово проводить его вместе, даря душевное тепло. Большой привет милой Затульной Миляуши, ее маме Розе Сабировне с пожеланиями отличного настроения, бодрого дня и, конечно, яркой осени от Ирика Гильмудзинова. Зиля большой привет передает Ильшату Мифтахову и поздравляет с днем рождения подругу Надежду Исмагилову, желает семейного благополучия и гармонии во всем. Вадим большой привет передает любимой Дарине, сестре Наталье, всем слушателям Ретро-ФМ, а далее Роксет и Дубы Колдуны.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Счастье для всей страны.

0: Пусть каждое доброе признание и привет согревают и дарят тепло, яркого солнца в любой осенний день. Создаем это потрясающее осеннее настроение вместе с добрыми пожеланиями и поздравлениями. Ильсия привет передает подругам Кадри и Лейсан, желает успехов в учебе, чаще видеться, хоть и не всегда получается. Воропаева Марина привет передает маме Свете, с которой едут гулять по обновленной набережной в центр города. Ах, красота! И Юля привет передает коллеге Ларисе, супругу Дамиру, любит и скучает. Фильчта завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. Пусть осень принесет гармонию, уют и только приятные перемены.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Т-Авто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение ООО «Т-Банк» 0+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Ретро FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: В Москве 3 часа дня. На Ретро-ФМ впереди Грейс Джонс, группа «Руки вверх» и Майкл Джексон. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Центробанк намерен в ближайшие 3 года активнее развивать цифровой рубль, долгосрочные сбережения граждан и рынок ценных бумаг. Об этом сообщили в регуляторе. Также с будущего года должна заработать система гарантирования на рынке страхования жизни. Она будет распространяться в том числе на долевое страхование жизни. Россия приветствует любые призывы прекратить удары по мирной энергетической инфраструктуре. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа. Тот потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп подчеркнул, это провоцирует рост цен на топливо, что вредит всему миру. КНР и Индия предложили свою помощь в урегулировании украинского конфликта. Инициативы прозвучали на полях БРИКС в Нью-Дели. Российский президент Владимир Путин воспринял их с позитивом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он отметил, что в целом любые страны могут использовать свое влияние на киевские режимы с тем, чтобы сподвигнуть его больше гибкости, что будет значительным вкладом в дело регулирования конфликта. В Бухаресте установили мировой рекорд. 20 тысяч человек сели за 5-километровый стол одновременно. Он был украшен цветами и закусками. При этом акция прошла не ради достижения, а чтобы собрать средства на строительство первой в стране детской психиатрической клиники. В новом 5-этажном здании разместятся медицинские кабинеты, комнаты для трудотерапии и виртуальной реальности, сенсорные и образовательные пространства, а также специально оборудованные зоны отдыха. Ну и сегодня в Русской Православной Церкви отмечают новолетие, начало годичного цикла церковных праздников. Это повод вспомнить и о древних традициях благотворительности. Например, на Руси в новолетие было принято раздавать милостыню и кормить бедных. В церковный Новый год можно устроить семейный обед. Но важно помнить, что это не просто аналог советского Нового года с застольем и развлечениями, а прежде всего время для размышлений и добрых дел. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84,26 рубля, евро 97,87. Пока все, а далее на Ретро FM встречайте. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: как же мы ждем вот этого момента, когда мы сами себе еще на работе скажем, ну все, все, хватит, пора домой. Мне кажется, в понедельник это особенно актуально, друзья. 15 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ «Синяя птица» и Пэтти Райан через несколько минут.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен-красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход.
10: Приглашаем к сотрудничеству.
9: 249-1909. 249-1909.
11: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
12: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
13: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
14: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
15: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
13: И зайки зубки проверим.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Что такое счастье, друзья? Есть версия, что это искусство забывать о проблемах. Надеюсь, оно вам ведомо. Ну, а в столице уже 15:34. Совсем скоро у нас Анжелик Варум и группа Бонни на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары – все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: человек, друзья, может, в принципе, решить любую проблему. Главное, не задавать себе вот этот вредный вопрос. Зачем? Затем. Зачем любимая музыка на Red FM? Затем, чтобы вам было приятно. Да, надеюсь, вам приятно. 15.49. Столица. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Рик Эсли и поющие гитары.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM. Впереди песни из трех мушкетеров и мистер Живаго. И в самом начале часа у нас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый день. Дмитрий Песков указал на выпадение огромного количества нефти с мирового рынка на фоне нестабильности в Персидском заливе. По его словам, только с выведением из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков, что не может не иметь самых серьезных последствий и вызывает обеспокоенность у мировых экономик. Напомню, что из-за атак дронов были повреждены нефтяные объекты в Саудовской Аравии, что спровоцировало рост цен на нефть. Марка Brent сегодня на торгах превысила $107 за баррель. В России завершается срок подачи заявления о голосовании по месту нахождения через механизм «Мобильный избиратель». Сделать это можно сегодня до 23:59 по московскому времени. Проголосовать по месту нахождения можно на федеральных и региональных выборах. Заявление оформляется через портал госуслуг в МФЦ или любой избирательной комиссии. Механизм позволяет гражданам выбрать удобный участок, подать заявление о включении в список избирателей и проголосовать в день выборов. Минтранс России обсуждает с Китаем маршрут для начала трансграничных беспилотных автомобильных грузоперевозок. Глава ведомства Андрей Никитин напомнил, что в конце мая текущего года была совершена первая трансграничная грузоперевозка на беспилотных фурах между Россией и Казахстаном. Было подчеркнуто, что проект с Китаем обязательно будет реализован, и стороны сейчас прорабатывают конкретный путь. Минпросвещение направило в школы методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта учителями и учениками. Ученикам начальной школы самостоятельно пользоваться ИИ не разрешается. С 5 по 9 класс это допускается только под контролем учителя, а старшеклассникам разрешено использовать ИИ в проектной и исследовательской работе. В нейросети запрещено загружать персональные данные, информацию ограниченного доступа и внутренние документы школы. Педагогам также запрещено выдавать сгенерированный текст за собственную работу и поручать нейросетям составление характеристик учеников. И жительница США собрала 13201 предмет с изображением лягушек. Книга рекордов Гиннесса признала ее коллекцию крупнейшей в мире. Предыдущий рекорд принадлежал британке, ее рекорд 10502 предмета. Новая рекордсменка начала собирать лягушек в 1983 году, после того, как нашла деревянную фигурку на кухне. Со временем в коллекции появились игрушки, одежда, посуда и новогодний декор. Коллекция настолько большая, что для хранения женщина купила второй дом с большим гаражом. И я расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 26 копеек. Евро 97 рублей и 87 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: по статистике 99% мужчин Советского Союза мечтали стать ее грудным ребенком. Ну, секс-символ не дать не взять. Конца 80-х Сабрина на Ретро-ФМ 16-19. Меня зовут Антон Веселов, а уже совсем скоро у нас Пупо, группа А-Студио и Бонни Тайлер.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Помните, друзья, если человек с утра пораньше подзарядился хорошим настроением, то его уже никто и ничто не сможет испортить. А посему завтра с 7 до 11 включайте первую смену на Ретро-ФМ. Вас ждут новые игры, крутые призы, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Патрис Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов. Также по Астрономической от Профсоюзной до Московской. И по Чернышевского от Нариманова до Левобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада» 2026. На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
0: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Можно убедить только в одном случае, друзья, когда она этого захочет. Ну или, если не захочет, можно очень красиво ей спеть. Ну, конечно, так же, как у Джои, наверное, у нас не получится. Я считаю, это шедевр, но постараться можно. Джой на Red FM 16:48. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро здесь встречайте Олега Горлова, а до конца часа Стиви Вандер и группа «Форум».
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Украина 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Продолжаем погружение в музыкальный вечер на Retro FM. Столица 17.00.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Банки и микрофинансовые организации с 1 октября следующего года будут обязаны в течение часа уведомлять клиентов через госуслуги о заключении кредитного договора, пишет РИА Новости. В уведомлении укажут, какая организация выдала кредит, его сумму и условия. Если человек обнаружит договор, который он не заключал, у него будет 5 рабочих дней, чтобы обратиться в банк или МФО и отказаться от кредита. В Татарстане увеличили единовременную выплату семьям, в которых одновременно родились 3 и более ребенка. Теперь она составит 100 тысяч рублей на каждого ребенка, пишет Татцентр. Изменится размер ежемесячной поддержки. Семьи будут получать сумму, равную прожиточному минимуму на ребенка в Татарстане. Ежемесячное пособие назначают до достижения детьми возраста 1,5 лет. Новый порядок распространяется на семьи, в которых 3 и более ребенка родились одновременно, начиная с 1 января этого года. С 18 по 20 сентября в Казани организуют избирательные участки для выборов депутатов Казанской городской думы. Для тех, кто приедет на избирательные участки, будет организован бесплатный проезд в общественном транспорте. Пройдут ярмарки с продуктами по доступным ценам. А у центра семьи Казан будет большой праздничный концерт. Избирательные участки работают с 8 утра до 20.00, пишет портал мэрии Казани. 18 и 20 сентября возле центра семьи Казан развернется праздничная программа фестиваля «Время молодых и время быть вместе». Для гостей подготовили концерты, мастер-классы, семейные активности, выставочные зоны, молодежных организаций и проектов, благотворительную площадку, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 25 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Правильной дорогой идут те руководители, кто хвалит своих сотрудников. Как выяснили социологи, похвала руководства повышает производительность труда в коллективе на 20%. Товарищи начальники, если вы еще не хвалили никого в понедельник, поторопитесь. Скоро трудовой день закончится, а похвала, возможно, сподвигнет кого-то из сотрудников задержаться на рабочем месте, а то и даже выполнить сходу недельный план. А какая классная музыка звучит на Ретро-ФМ. Это Юрий Антонов, чье творчество достойно восхищения, равно как и артистическо-музыкальное творчество. Группа «Роксет», Юрия Никулина и трио «Рики Повери», чьи песни мы послушаем далее в эфире Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Всем легкого понедельничного вечера.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Реклама.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте.
7: Реклама 0+.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «Брикс». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Вечеринка.
11: Ровно в 21.00.
12: Лучшие танцевальные хиты.
11: В неповторимом миксе.
12: Вечеринка Ретро-ФМ.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

швея мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Надеюсь, вы, друзья, отпраздновали вчера день положительных эмоций. Если нет, это то самое дело, которое можно и даже нужно было перенести на сегодня. Музыка Ретро-ФМ всем нам в помощь в поисках положительных эмоций в этот рабочий понедельник, который, кстати, уже близок, очень близок к завершению. Группа Ракса только что доставила много положительных эмоций своим поклонникам, тем, кто слушает Ретро-ФМ прямо сейчас. А через 3 минутки, к примеру, шведских музыкантов последует группа No Mercy, Комбинация и Смолки. В столице 17:34.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Щапова до Правобулачной, также по Кремлевской от площади 1 мая до Московской и по Парижской коммуны от Нариманова до Кавинаджми. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдин». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте havail.ru. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2026. Года.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
0: Для зрителей старше 16 лет.
2: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Можно сколь угодно сокрушаться, как герой этой песни группы No Mercy, вопрошающий, куда уходишь ты? Сокрушаться, глядя на календарь, куда уходит лето, в какие города? А можно, оглянувшись по сторонам и даже не заметив разительных, каких-то резких перемен в погоде, порадоваться бабьему лету, которое только набирает обороты, по крайней мере, у нас здесь, в средней полосе. И вечер понедельника, друзья, медленно, но верно вступает в свои законные права. 17:47. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. До конца этого музыкального часа предлагаю послушать на Ретро-ФМ Сандру и Аиду Ведищеву.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Опять назад пустым ехать.
7: Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Zone.

0: включен.
1: Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: 6 вечера в Москве. Запасаемся попкорном. Впереди много чего интересного в плане музыки на Ретро FM.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 января следующего года страховые пенсии по старости в России будут назначать без заявления гражданина. Решение примет социальный фонд на основании данных из своих информационных систем, пишет РИА Новости. Выплаты будут назначать в беззаявительном порядке. Нововведение коснется выходящих на пенсию по общим основаниям, а также многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, имеющих право на досрочную пенсию. С 2018 года в Татарстане успешно работает сервис «Мобильный избиратель». Избиратели, зарегистрированные в муниципальных районах республики и за ее пределами, смогут проголосовать на любом удобном участке Казани. Казанцы, которые в дни голосования будут находиться в другом городе, смогут отдать свой голос на любом избирательном участке России. Подать заявление о голосовании по местонахождению можно через личный кабинет на портале госуслуг, в МФЦ и в территориальных и участковых избирательных комиссиях, пишет портал мэрии Казани. В метро Казани начали тестировать оплату проезда с помощью QR-кодов. Новый способ доступен на станциях Аметьево, Северный вокзал и Авиастроительная, сообщает ТАЦ-центр. Для поездки пассажиру необходимо приобрести в кассовом зале билет с QR-кодом через специальный терминал. Полученный код нужно поднести к сканеру на турникете для прохода на станцию. Для удобства жителей Казани запущен сайт «Всей семьей на выборы.рф», где собрана вся информация о мероприятиях программы «Всей семьей на выборы». Адрес ресурса и QR-код для быстрого перехода можно найти на листовках, которые выдадут вместе с браслетом после голосования. На сайте также доступна вкладка «Марафон добрых дел», пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 25 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

0: Саваш, Народ ФМ и его меланхоличная история об уходящей любви и о неизбежном расставании, ставшее символом эпохи диска конца 80-х. Кстати, как говорят умудренные жизненным опытом люди, иногда лучше уйти молча, чем пытаться все объяснить тому, кто все равно не поймет. После 100 попыток, в 101-й раз ты уже просто машешь рукой обреченный, молча идешь в другую сторону. Что, собственно, случилось и с героями этой песни. 18:21, время московское. Далее свои истории нам на Ретро FM расскажут Татьяна Буланова и группа Eurythmics. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен-красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
11: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в «Тренди».
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров. Под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу: город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7-910-790-09-25.
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
19: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
8: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Ничего на свете нету быстротечнее лета. Так его ждешь весь год, оно пролетает словно миг. Неблагодарное! Остается у нас, как правило, от него какой-нибудь сувенирчик, привезенный с моря, фото в рамочке и воспоминания. Наверное, самые незабываемые воспоминания. Незабываемые до следующего лета, о которых поют на Ретро-ФМ Альбано и Рамина Пауэр в 18:37 по московскому времени. Далее в нашем вечернем эфире Дженнифер Пейдж и «Синяя птица».
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Шахиди от Яхина до площади Вахитова. Также по Мавлютову от Танковой до проспекта Победы. И по улице Чуйкова от Гаврилова до Мусина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Музыкальная история о горячих девчонках и плохих парнях, о том, что притягиваются друг к другу не только противоположности. Группа Bad Boys Blue на Red FM. Надеюсь, у героев этой песни все в итоге сложится хорошо. Не как в коротком анекдоте, в котором повстречались муж на час и жена на вечер. 18.49, время московское. Я, Олег Орлов, приветствую всех, кто встречает вечер понедельника в компании с любимыми артистами и их лучшими песнями. Адриана Челентано и группа «Мираж» совсем скоро появятся в нашем эфире. Не переключайтесь!
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь Т.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
19: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
20: 12+.

0: 7 вечера в Москве. Полетели в новый музыкальный час на Retro FM. С нами группа «Русские размеры» и FR David. Но сначала послушаем новости в студии Игоря Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Цены на нефть марки Brent сегодня поднимались выше $107 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на Brent также выросли на 2,45%, тогда как в пятницу они дешевели почти на 3%. Фьючерсы на WTI подорожали на 2,56% до $102.61 за баррель. За прошлую неделю обе марки выросли более чем на 8%. Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило об остановке нефтепровода «Восток-Запад» мощностью 7 миллионов баррелей в сутки после массовых атак. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправляла основной экспорт нефти именно по этому нефтепроводу к порту на Красное море. Банк России планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через систему быстрых платежей. Текущий лимит составляет 1 миллион рублей. Об увеличении лимита говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Однако регулятор пока что не уточняет, до какого уровня будет повышен лимит. Напомню, что ранее ЦБ сообщал, что доля СБП в переводах физлиц достигла 55%, а осенью прошлого года регулятор анонсировал запуск сервиса переводов между юрлицами. Депутаты Госдумы напомнили, что отпуск по уходу за ребенком до 3 лет можно разделить между официально работающими членами семьи – мамой, отцом, бабушкой, дедушкой или опекуном. Пособие по уходу выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет и составляет 40% от среднего заработка, но не ниже минимального размера. Пособие получает тот, кто фактически ухаживает за ребенком, и его размер зависит от зарплаты этого человека. Ранее было отмечено, что отпуск рациональнее оформить на отца, если его заработок за предыдущие 2 года превышал доход матери. Зумеры готовы ждать повышения всего 1 год. В среднем уже через год они начинают искать новое место работы, если понимают, что карьерного роста не будет. При этом 69% представителей поколения Z удовлетворены возможностями карьерного роста, что на 11 процентных пунктов выше, чем у других поколений. Однако они значительно чаще готовы сменить работодателя. Если в компании нет четкой системы продвижения, существует риск потери талантов, отмечают эксперты. И Минтранс до конца текущего года определит города, где будет организован эксперимент по доставке товаров дронами. Было отмечено, что это будут преимущественно города Дальнего Востока и, возможно, центральной части. Технический запуск беспилотной доставки в ряде городов возможен уже в этом году. Однако главным ограничением остается емкость аккумуляторов дронов. Они позволяют летать около 25-30 минут, что делает доставку эффективной прежде всего для крупных городов с плотной застройкой. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 34 копейки. Евро 97 рублей и 76 копеек. Это все новости. Далее на Retro FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как там в русской народной сказке «Полцарства за коня»? Кстати, как советуют знающие люди, в любой непонятной ситуации делай вид, что ты благородный скакун, а все вокруг обычные пешеходы. Виктор Салтыков и группа «Электроклуб» с нами на Ретро-ФМ в 19.20 по московскому времени. Далее в продолжении нашей вечерней музыкальной программы Рики Мартин, Сергей Беликов и Блэк. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Тыбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня стул украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Между прочим, эта песня «Став мировым хитом» принесла Рики Мартину номинацию на премию Грэмми. Бодрая, ритмичная музыкальная история с элементами сальсы. По такой музыку, кстати, очень хорошо просыпается рано утром. Бодрит! А кому просто музыки бывает недостаточно, те встречают каждый будний день вместе с утренним шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Ваши любимые утренние ведущие вернулись из отпуска. И теперь с понедельника по пятницу с 7 до 11 в нашем эфире новые игры, крутые призы, тема для обсуждения, новости, шутки, отличное настроение. Не проспите первую смену на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
8: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Через 2 месяца, в ноябре, этой песне Майкла Джексона исполнится 35 лет. Премьера легендарного клипа на песню «Black or White» состоялась 14 ноября 1991 года. 11-минутный видеоклип обошелся его создателем в 4 миллиона долларов, что сделало его вторым самым дорогим музыкальным видео на тот момент, а дороже был только клип Мадонны «Express Yourself». Момент, где Джексон танцует с индейцами в национальных костюмах, репетировали почти неделю. А в финале видео, где плавно трансформируются лица людей разной национальности, применялась техника морфинга. До этого ее использовали лишь во второй части голливудского «Терминатора». Впрочем, это уже другая история, связанная с кино. 19:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
15: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Интернет-поток RetroFM San Remo.
20: Это темпо серева.
19: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Ариэль и Silent Circle составят нам компанию в начале нового часа на Retro FM в столице 8 вечера. Но сначала информационные итоги понедельника подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Правительство организовало в ручном режиме работу по обеспечению поставок топлива в несколько регионов, где фиксируются локальные перебои. Об этом сообщило правительство по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Была рассмотрена ситуация с поставками топлива в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, также Пермские и Краснодарские края и Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Продолжается корректировка поставок на региональные рынки, и работа ведется в ручном режиме для обеспечения стабильного снабжения. Банк России планирует продолжить содействовать внедрению искусственного интеллекта для повышения качества финансовых услуг. Использование для подбора финансовых продуктов с учетом индивидуальных потребностей, формирование персонализированных рекомендаций и предоставление и резюме условий может упростить восприятие информации, в том числе о рисках. Регулятор также считает, что ИИ для оценки соответствия заявленным характеристикам продукта и формирования претензий повысит доступность механизмов защиты прав потребителей. Депутаты Госдумы предлагают отменить уголовное наказание за самооборону при незаконном проникновении в дом. Законопроект предлагает дополнить статью УК частью, устанавливающей специальное правило. Действия обороняющегося, направленные на пресечение незаконного проникновения, не будут считаться превышением пределов необходимой обороны, независимо от характера и размера причиненного вреда. Авторы отмечают, что в момент проникновения человек не может достоверно определить дальнейшее поведение посягающего и не должен ожидать насилия. Россельхознадзор сообщил о прекращении ввоза в Россию семян и посадочного материала, сопровождаемых документами семеноводческих лабораторий Мексики, Чехии и Молдавии. В сентябре этого года истек срок компетентности трех лабораторий Мексики, Центральной фитосанитарной лаборатории Молдавии и референс-лаборатории Чехии. Они были единственными в своих странах, чья компетентность подтверждена после аудита 2023 года. И названы самые выгодные направления для новогодних путешествий в России. Самым доступным вариантом стал Псков. Средняя стоимость перелета в одну сторону составляет почти 8 тысяч рублей, а ночь в гостинице около 7,5 тысяч. Чуть дороже обойдется авиабилет в Тамбов, около 8 тысяч рублей, а проживание там 12 тысяч за ночь. Ну а тройку лидеров замыкает Калуга, билет за 10,5 тысяч и ночь в отеле за 8,5 тысяч рублей. В список также вошел Великий Устюг. Это главная резиденция Деда Мороза, куда можно отправиться за 12,5 тысяч рублей с проживанием за 10 тысяч рублей в сутки. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 34 копейки. Евро 97 рублей и 76 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Кахемодана, танцует пары под аккорды, и можно говорить свободно, про жизнь и пора.

Как шутят в народе, осенью человек превращается в кота. Хочет только спать, есть и смотреть, как за окном кто-то куда-то бежит. Ну, это будет чуть позже, друзья. Пока. Московская осень дарит нам бабье лето. Классная, шикарная погода на улице, которая продлится как минимум до конца этой недели. Затяжных осенних дождей, о которых поет Александр Иванов на Ретро FM, в ближайшее время не ожидаем. А вот то, что темнеет так рано, темно уже в 8, это он в точку. 18 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Приятного всем музыкального вечера. Далее у нас гости из будущего и Ким Уайлд здесь, на Ретро FM.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение. Оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Музыкальный привет из 1978 года. YMCA – главный хит группы Village People. Песня, которая до сих пор остается популярной и используется на многих мероприятиях за океаном. Кстати, в 2009 году композиция появилась и в книге рекордов Гиннесса, после того, как более 44 тысяч человек станцевали под ее живое исполнение группы Village People на одном из популярных в США спортивных шоу. 20 часов 35 минут, время московское. Всем добрейшего вечера. Впереди на Ретро-ФМ Лев Лещенко и Blue System. Услышим их лучшие песни буквально через пару-тройку минут.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой. Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
5: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье». 16+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Будем считать, что генеральная репетиция вечерних танцев прошла успешно. Фэнси неплохо подбодрил всех нас на Ретро FM. Ну, а далее с 21.00 до полуночи будем отдыхать в ритме хорошего танца на вечеринке Ретро FM. Вас ждут танцевальные суперхиты в неповторимом миксе в Москве без 11 минут 9. Встречайте Тимура Соколова, а я, Олег Орлов, желаю всем приятно провести время на нашем импровизированном танцполе.
1: Реклама.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Это Real McCoy, Another Night. Называется работа. Ночь, как известно, создана для любви, ну а вечер для танцев. Так что зажигаем здесь и сейчас под лучшие танцевальные хиты, проверенные не только временем, но и лично мной. Тимур Соколов, до полуночи с вами, это я. Всем привет, продолжаем танцевать. Я Кидати, Спун и Плазма. Далее в нашем живом миксе. Вечеринка Ретро ФМ началась.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Немного жаркого южного солнца в разгар осеннего танцевального вечера. Что может быть лучше? Pride of Africa. Один из главных хитов шведского коллектива Якида в нашем миксе. В 21 час 35 минут по московскому. Далее зажжем под хиты Ingrid, Army of Lovers, Светы и команды Ace of Base.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

все вернется, все обязательно вернется. Вечеринка Ретро ФМ тоже к нам вернется. Через пару минут она продолжится, но уже с новой подборкой танцевальных хитов. Мадонна и Лондон Бит. Впереди, танцуем дальше.

0: Sorry. Он называется этот суперхит от группы Kanye West. Ну, даже если вам кажется, что вы танцуете не так эффектно, как, к примеру, Бритни Спирс в лучшие годы, не стоит за это извиняться, друзья. Мы за любой полет фантазии, в том числе и в танцах, так что танцуйте, как умеете. Ведь главное в танце — это страсть и душа. Главное, чтобы от страсти этой душа никуда не улетела. Поэтому минутка на отдых сейчас, а после продолжим зажигать под «Ля Буш и Шер».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5 875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
12: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
15: Ретро-ФМ.

0: Ля Буш, СОС. Каждый день с 21 до полуночи вечеринка Ретро ФМ спасает вас от серых будней и дарит живительную порцию танцевальных хитов, которые делают вашу жизнь яркой и приятной. Продолжаем зажигать. Впереди команда Joy, группа Винтаж и Лада Дэнс с суперхитом «Аромат любви» через пару минут.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
4: 12+.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Название этого хита перевести не получится. Кучику, ну, это что-то на вроде ути-пути по-русски. Вот такая вот песня, слушая которую невозможно не улыбнуться, ну и невозможно устоять на месте. Вслед за зажигательной Испанией, которую представляли девчонки с дуэта Бакара, на вечеринке Ретро-ФМ уже скоро появится команда из Италии. Реки Повери. Ну и, конечно же, наши русские парни из команды Любе тоже не дадут вам скучать.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: И осенью, и летом, в любое время года, с вами вечеринка Ретро FM, согревает ваши сердца и танцует ваши ноги. Кстати, про лето далее Мираж, а еще Нина с хитом The Reason Is You уже совсем скоро.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

Если вы не знали, как звучит классика чикагской хаус-музыки, то теперь вы знаете. Вот так. Да, это Пол Джонсон с суперхитом Get Get Down, что, кстати, в контексте вечеринки можно перевести как «Танцуй до упаду и не останавливайся». Это, собственно, мы и планируем делать до полуночи точно. Далее в нашем миксе «Sex Appeal», Фредди Меркьюри, Тань Буланова и группа «Чили».

Россия. Ну, надеюсь, девушка мечты сейчас находится рядом с вами и зажигает вместе с нами на вечеринке RetroFM. Ну и, кстати, о девушках мечты. Ирина Салтыкова, «Арабески» здесь уже скоро, и это будет финальный аккорд нашего танцевального микса на сегодня. Я, Тимур Соколов, остаюсь с вами до 2 часов ночи. Не устаем.

Но «Вишневая девятка» всех в свое время сводила с ума. Идеальный саундтрек для тех, кто сейчас за рулем. Ну что, друзья, салон проветрили, скорость набрали, едем дальше. В новый день, вторник, кстати, уже наступил, вот уже как 20 минут. А значит, пятница стала к нам на один день ближе. Ну а еще ближе хиты от Игоря Иванова и команды «Mike and the Mechanics». Меня зовут Тимур Соколов, всем доброй ночи.

0: Пиколо, пиколо, аморе.
1: Маленькая любовь в переводе с итальянского. Ну, а у нас с вами любовь большая. И любовь это к музыке, которая в ночные часы звучит как-то по-особенному красиво. Роксет послушаем совсем скоро с хитом «Sleeping in my car». Значит, раньше появится Игорь Саруханов с песней «Каракум».
2: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Группа Роксет передает привет всем, кто спит, в особенности тем романтикам, кто любит это делать в машине. Sleeping in my car. Ну а я передаю привет всем, в чьи планы сон пока не входит. Продолжаем наслаждаться лучшей музыкой. Modern Talking и Владимир Высоцкий уже совсем скоро здесь, на Retro FM.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос». We'll be right back.

Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

Если вдруг после прослушивания этой песни у вас разыгрался аппетит, ничего страшного. Главное обойтись без сладкого, потому что свою порцию желато шоколадо вы только что получили. Так что все, хоп, хей, ла-ла-лей, как говорится. Ну а как это поется, через пару минут продемонстрирует Леонид Агутин.

0: Группа Стас Намина на Ретро FM с песней «Мы желаем счастья вам». И этим, собственно, все сказано, друзья. Пусть сие прекрасное пожелание летит каждому из вас, какой бы точке планеты вы ни находились. Ну а мы продолжаем дарить счастье. В нашем случае музыкальная группа «Секрет», Крис Норман и «Аква». Впереди, через пару минут все услышим.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро FM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

пророческая песня лично для меня. Домой я отправляюсь, друзья. Доставляю вас в компанию лучшей музыки, а если точнее, то в компании Джо Дассена и не только. Тимур Скалов был с вами. Прощаюсь. Всем пока и классного продолжения этой ночи.

года плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Вот такая незамысловатая, на первый взгляд, песенка. На самом деле смысл глубочайший. Живьем-то оно лучше гораздо. Это относится не только к исполнениям разного рода песен и других художественных произведений музыкантами и прочими артистами, но и вообще к нашей с вами жизни, друзья. Группа «Опус» на Retro-FM, 2 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать, пожелать вам доброй ночи. Скоро «Modern Talking», «Синяя птица» и «Хуанес».

0: Да уж, порой весьма и весьма непредсказуема судьба влюбленного человека. Сегодня Ромашка говорит «любит», а завтра «плюнет», как говорится. Дуэт Modern Talking на Retro FM, 2 часа и почти 35 минут. Скоро группа Dire Straits, Gypsy Kings и Mirage.
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
2: Retro FM 70-е.
1: Retro FM 80-е.
2: Retro FM 90-е.
1: Retro FM Sanremo. И вечеринка Retro FM.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
1: 12+.

Вот, казалось бы, можно бесконечно слушать эту прекрасную песню, этот чудный саксофон. Группа Dire Straits на Retro FM. Ну, в любом случае, нет ничего бесконечного в этом мире, друзья. Казалось бы, вот сколько живешь на свете, пора к этому привыкнуть, а все-таки надежды, как говорится, юношей питают. 2 часа и 50 минут в столице. Дальше Bad Boys Blue и Лев Лещенко на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.